слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
11: Мамочке нужно ее оружие.
10: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Приветуля, барабуля. Ди человеки. Сегодня какая же мокрая пятница. В столице что делаем? Доплываем до работы. А если для тебя кофе, ужин и напиток, а коллега по выживанию, есть решение подешевле. Это мы, кофе заменяющие шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Успела рано утром подкраситься, приодеться, вымыть волосы, в конце концов.
0: Я сначала думал, что скажешь, вымыла окна.
1: С утра, в 5 утра, самое время. Все потому, что в очередной раз убеждаюсь, надо всегда выглядеть хорошо. Даже когда идешь покупать тазик. А теперь история про тазик.
0: Ты 6 утра уже тазик успела купить?
1: Я тебе обещала рассказать. В отпуске это было дело. Ага. Нужно было купить таз, чтобы замочить вещи. Ну, с отбеливателем. Утром рано, не накрашенная, с кое-какой прической, в мятой одежде, которая висела на стуле, пошла в магазин. Тазика не нашла. Иду обратно расстроенная, некрасивая. И возле моего дома так стоит Дима Урих. Это тот самый автор песни, моя любимая, ты знаешь. Малерка. Это где? Это далеко от Йорка.
0: А ты его знаешь ли?
1: Оказывается, он живет где-то в моих домах.
0: А я задумал, стоял бывший. Вот я пока рассказывал, а я уже ждал бывшего. Ладно.
1: И он смотрит на меня, я думаю, ну блин, ну почему? Так бы подошла, сфоткалась.
0: Сколько вам уже говорили, девчонки. Вот вы и так строгие к себе, так, а со стороны вообще все норма. Вы ходите, о, я сякая, я кривая, как сабля, я и так далее. Подошла бы нормально.
1: Поверь мне, это объективная оценка моего лука в тот день.
0: А в таком виде никогда не приходила на работу,
1: лучше,
0: да?
1: Лучше не надо, да.
0: Я понял.
1: Поэтому будем стараться, Сай, всегда выглядеть отлично на случай, если встретишь Диму Уриха.
0: Я понял. Но если что, я сегодня мытый. И всегда надеюсь.
1: По запаху заметно. Спасибо тебе за это.
0: А нормально прет, да?
1: Да.
0: Прет моя благовония, да?
1: Ну что, пора уже заказывать пробушку тем, кто еще не проснулся. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. И в наших мессенджерах отмечайся в том числе.
0: Прекрасный день встретить бывших. Или крашей, или крашев.
1: Девочки, накрасьтесь сегодня.
0: Да, даже если за хлебом... За хлебом или за тазиком. Да. А мы встречаем мокрую пятницу. Наш постоянный гимн для постоянного праздника.
1: Подпевать нужно вместе.
0: Поехали!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы знаем, кого нужно будить этим утром. А благодаря вам, группа ВКонтакте под последним постом видим заявки на пробушку и в наших мессенджерах в том числе.
2: Окей. О май гад, это нет, это еще рано.
1: Everybody, готовьтесь.
2: Это фалстарт. Так, сообщение первое, которое у нас есть, это от нашего постоянного слушателя Максим. Он все написал в стихах. То есть, все нормально у тебя?
1: Да.
2: То есть, в стихах, то есть, на улице дождик, на улице слякоть. Я им все равно, а им все равно точнее. Я слушаю разбудильники, я слушаю их всегда, а мне уже тепло.
1: Mm-hmm.
2: Все равно тепло.
1: Вот это рифма.
2: Макс, московский Максим отметился у нас в мессенджере. Ну что, Максим, everybody, теперь можно уже играть. А то у меня какой-то фалстарт был. Let's go.

0: Привет, разбудильники. Каждое утро по пути на работу слушаем вас и заряжаемся. Поздравьте любимую с 35-летием. Маргарита, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, верных друзей, успехов. Люблю, твой Лёшка из Москвы.
1: Вау, прекрасно. Ну что же, погнали. Это The Rebel, да? С днем рождения кого?
0: Маргарита.
1: Маргарита, с днем рождения. Маргарита. Happy birthday, Маргарита. Let's go.

0: планы на вечер пятницы. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда.
1: О, это квест, да, куда затащит тебя пятница, да? Ну что же, Альбина пишет у нас в мессенджере. Разбудильники, привет, разбудите меня. Нуждаюсь, как никто другой. Спал всего 2 часа. А, спала всего 2 часа.
0: Маловато. Надо спать. Привет, зажигалочки. Мы из Севастополя. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Дариночку. Приклеила ее к одеялу. Помогите отодрать. Всем хорошего дня. Мы вас очень любим слушать каждое утро, пишет Юля.
1: Главное, не одеализировать себя. Одеализировать себя вот так, да. Ну что ж, включи тусовку, леди. What's going on?

0: номер набирай. Телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Просыпаемся как можем. Поэтому ты включи тусовку.
0: Дрин-дрин.

0: праздники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Ауа, yes, yes, yes, яу, бонжур, абажур, ди народ. Здесь ликвидируем любой недосып и будем всех не выспалачей. Это антиснотворное шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь наш кофейный сомелье Катя Бодрова.
4: Пуэрный сомелье диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то безуспешно объясняет, что такое офсайд в футболе. А мы играем в 5 секунд.
4: А кто-то каждые 5 секунд не понимает.
2: Не понимает.
4: Да, это дозвонился Алексей. Леш, привет.
2: Hello, Леша.
5: Доброе утро, ребята.
4: Напомни, с какого ты города?
5: Город Дмитров,
4: Москва. Леша... У вас, наверное, тоже дожди раз рядышком.
2: Да?
5: Да.
2: Дождь есть. А почему так слегка грустненький?
4: Потому что дождь. Очевидно,
2: да?
4: Же.
5: Но солнышка нет.
2: What? Солнечки нет, вот. Ты же радуешься дождем-то, Кать.
4: Я?
2: Да.
4: Когда это я радовалась дождем?
2: А это не ты? Рассказала, нет. Что ты купаешься под дождем, все делаешь.
4: Нет. Это была, может быть, другая Катя.
2: Ух ты, слушай, что у меня с памятью, окей.
4: Ну что, Леша, у нас игра 5 сек впереди. Для начала скажи, что ты делаешь быстрее всего на свете, буквально за 5 сек?
5: Просыпаюсь.
4: Да?
2: Вау.
4: Вот это завидный навык.
2: Слушай, дай поносить такое просыпание.
4: Я каждые 5 сек только будильник вырубаю.
2: Да, да.
4: Потом. Мы тебе сейчас называем разные категории, а ты за 5 сек должен назвать по 3 слова каждой категории. Всего 5 заданий, с 3 справишься, заберешь подарок от Радио ДФМ. Готов?
5: Да.
2: Okay.
4: Ну, начинаем.
2: Удачи. Алексей, слушай его. Нет, еще рано. Да, сначала гонг. Так, Алексей, назови 3 места, где можно встретить бывшую.
5: Автобус, магазин, работа.
2: То есть... У нас теперь есть карта перемещения бывшей.
4: Слушай, ну на работе, конечно, такое себе, с бывшими работать.
2: Что-то не кайфуля.
4: Ладно, дальше назови 3 самых невкусных блюда в школьной столовой.
2: Ой.
5: Кисель, молоко и какие-то овощи.
4: Овощи.
2: Овощи.
4: А еще вот это, знаете, вареное яйцо, которое пленочку почему-то не убирают в школах. И ты вот отковыриваешь ее.
2: А, такое себе. Переваренное яйцо, да? Типа,
4: наверное.
2: Да?
4: Дальше идем.
2: Окей. Так, Алексей, назови 3 лучших подарка на свадьбу.
5: Деньги, драгоценности, квартира.
2: Я думал, ты скажешь деньги.
4: 3 лучших подарка на свадьбу. Поздравляем тебя, ты отлично справился и забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: О, теперь время для привета. У тебя есть ровно 5 секунд.
5: Хочу передать привет всем радиослушателям радио ДФМ. Пожелать им хорошего дня.
2: Окей.
4: Народ, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, что это за прогноз погоды после дождика в четверг?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
12: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Привет еще, ди солнечная система. Если ты сегодня встал не с той ноги, ну, переставай и включай шоу «Разбудильники». У нее свежий урожай предсказаний. Наша мемологиня Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, тот самый Саймон.
2: Оу, я. Начинаем мемоскоп. Предсказания, которые приносят счастье быстрее курьеров.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты подкат, часть вторая.
2: О, зят не нужен, сейчас будет, да? Окей. Овны.
3: Мы не носки, но были бы отличной парой. Что бы вы ни говорили, делайте это уверенно.
2: Окей, тельцы.
3: У вас что-то упало. Настроение сейчас подниму. Сегодня вы главный весельчак в компании.
2: Ой, хорошо, что вы не сказали, а у вас спина черная, да? Так, и близнецы.
3: Но вы не поисковик, просто у вас есть все, что я искал. Сегодня есть шанс найти то, что давно искали.
2: Alright, Раки.
3: Можно ваше фото? Хочу показать Деду Морозу, что хочу на Новый год. Сегодня ждите чудо.
2: Львы.
3: Львы, вы не бензин, на вас высокий спрос. Для вас важно знать повестку дня.
2: Ага, ну и в том числе вы не пахнете, да? То есть, а ты любишь запах бензина?
3: Нет.
2: А я вообще не терпеть не могу. Как и этот, как и спички.
3: Симметрично, Сай.
2: Как и спички, спички этот...
3: Ну вот это святой не трожь, пожалуйста. Спички, запах спичек
2: горелых. В дачной туалете, который... О, мама, нет. Так, и дальше виси.
3: А девы?
2: А, девы, давай.
3: У вас есть карта? Я заблудился в ваших глазах. Под вашим натиском сдастся даже навигатор.
2: Виси.
3: Было больно, когда упали с небес? Фантазии сегодня хоть отбавляй.
2: Скорпионы.
3: Это было землетрясение или ты потрясла мой мир? Держитесь крепче, кто-то попытается вас пошатнуть.
2: Слушай, ну пошатите пар парней, они же стараются, да, вообще? Это все надо было же придумать, во-первых. Так что, козероги следующие.
3: А стрельцы?
2: А, стрелцы, давай.
3: Я не двигатель, но ты меня заводишь. Сегодня в решении задач важна скорость.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. Так, козероги.
3: Ты как уведомление о зарплате. Вижу тебя и расплываюсь в улыбке.
2: Ну, кстати, говорят, что кроме смеха ребенка, это второй самый приятный звук в мире.
3: Это правда.
2: Да, тоже чинг-чинг, упали зарплаты. Так, дальше. Были козероги. Водолей.
3: Ты как бутерброд с колбасой. Понимаю, что не надо, но очень хочется. Так звезды намекают. Можете устроить чутмил.
2: Рыбасы.
3: Твои родители случайно не пекари? Откуда у них такая булочка? Сегодня важно закрыть углеводное окно.
2: Напекли булочку, да? Ладно, это был мемоскоп в шоу «Разбудильники». Всем хорошего дня. Зиба-зиба за внимание.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190. 210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна, наименование оборудования, АО «Телеком Холдинг», УГРН 106-590-202-86-20, город Пермь, детали dom.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Что за стиль? Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Киносай». Все потому, что впереди выходные, и нам нужны кинорекомендации. Сай, что смотреть?
3: Сейчас пополню твой плейлист, или там твой киноплейлист. Сегодня в «Киносай» два сериала для динороду на выходные. То есть, а если тебе хочется кино смотреть, но ты выбираешь дольше, чем смотришь, всегда можно заглянуть ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Я надеюсь, спасу твой вечер. Итак, вышел полностью второй сезон сериала «Джентльмены».
2: Если бы я смотрела первый сезон.
3: А, ты даже и не первый не смотрел?
2: Да, представляешь, фильм, разумеется, да? До сериала так и не дошла.
3: Который от Гая Ричи, да, правильно?
2: От Гая Ричи.
3: А на самом деле фильм, это же спин-офф от... Ну, сериал, это спин-офф от фильма.
2: Mm-hmm.
3: Правда, другие актеры, и место происхождения всего этого тоже другое. Так, история о том, как молодой человек получает в наследство от отца огромное поместье и внезапно узнает, что под его землей процветает огромный нелегальный бизнес. Ну, как и в кино.
2: Как и в кино.
3: По сути, да? Он, вот сам чувак, уже решает всех выселить. Но быстро понимает, что выйти из этой игры не так уж и просто. Вокруг одни гангстеры, аристократы и мошенники. Так что все именно в стиле Гая Ричи.
2: Посмотрим. Полностью вышел второй сезон?
3: Все, все 8 серий уже лежат, так что смакуйтесь. Ладно, второй сериал называется «Первая ракетка». Ты не смотрел?
2: Про теннис, я так полагаю.
3: Да? Про, не просто теннис, про большой теннис.
2: А это уже интересней.
3: В главных ролях Данила Козловский и Полина Гухман.
2: Наш фильм.
3: Да? Сериал.
2: Сериал.
3: Сериал. То есть по сюжету вот у нас 17-летняя теннисистка. Катя ее зовут. Не Бодрова, правда. Вот. Катя вот вынуждена была, то есть, бросить спорт, потому что у ее семьи нет ни бабок, ни связей. Но она находит способ зарабатывать бабки. Она прикидывается новичком, ездит на закрытие московские корты и ракеткой обчищает карманы богатых любителей.
2: Интересненько.
3: Типа, типа дуру включает, а я не умею играть, а потом обчищает им карманы. Но однажды ее замечает бывший профи и тренер Игорь. Это там его Игорь и играет.
2: Козловский, да?
3: Козловский играет его. Который понимает, что Катя, его шанс вернуться в мир большого спорта. И теперь его задача превратить уличную теннисную аферистку в звезду большого спорта. Сериал про Катю и Игоря. А у нас в эфире сериал про что? Катю и черного перца, да?
2: Да. Ну, кстати, идея для режиссеров для нового сериала, который будет актуалочкой. Что-нибудь про падал популярный сегодня.
3: А, нападали, да?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah. Mic check. 1, 2, 1, 2. Сибиди-ба-ба-ба-ба-ба.
2: Рэп-прогноз.
1: Россия большая, погода разная, но все...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Radio DFM.
0: Radio DFM.

0: DJ Саймон «Черный перец» Акбалао Мерио Куланча.
1: Тот самый Саймон. Все-таки продолжая тему того, что всегда нужно хорошо выглядеть, мне кажется, девчонки иногда с этим перебарщивают. Ну, например, спортзал.
0: Так.
1: Ты видел этих девчонок, которые с помадой
0: и
1: на бровях?
0: На каблуках, да? На пляже на каблуках, да?
1: Еду на каблуках. Да, или на пляже, например, да, в каблучках.
0: Каблуки роют яму вообще в песке, они все равно идут.
1: Я не осуждаю, но мне кажется, это странным, и я вот как раз позволяю себе не накрашенно ходить в спортзал, чтобы кожа дышала. Зачем мне пудрой себя убивать?
0: Ну, погоди,
1: во время бега.
0: Вы же краситесь иногда, как будто вы не накрашены.
1: А, знаешь, сколько времени это занимает?
0: А вот как, да?
1: Накраситься так, чтобы ты не заметил.
0: Прикольно.
1: Ну, часа два моего времени. Ты как предпочитаешь на девушек в спортзале смотреть? Накрашенных при полном параде или все-таки естественных?
0: Ну, если честно, да, то есть у меня есть радар, который мне подсказывает, что девушка за собой ухаживает. Я сразу это вижу вообще даже на 5
1: километров.
0: Не
1: обязательно мне помаду для этого.
0: Конечно, я сразу вижу, как она подносит себя, ногти, что у нее на ноге, что на лице. То есть это сразу я это замечаю. И понимаешь, человек постарался, но надо как-то комплимент сказать ей.
1: Ну да, умничка.
0: Но сегодня ты отлично выглядишь. Но, ребята, кто не знает, мы все помыты. Нормально постарались сегодня, так что все good.
1: Выгляди хорошо. Заказывай пробушку себе или близким. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах отмечайся в том числе.
0: Да, через одну песню начнем, а пока мы встречаем прекрасный праздник, который всегда приходит вовремя. Пятницу!
1: Открываем вместе.
0: Saturday, Sunday!
1: What?
0: Come on! What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Что случилось?
3: А я ржащий брат от другой мамы.
1: Кто тебя развеселил, рассказывай.
3: Мы тут с Андреем общаемся. Вот и попал в наш разговор накачанные губы.
1: Так.
3: Какие у тебя отношения к ним?
1: Мне больше интересно скорее твое отношение к ним.
3: Мне нравится, когда все в меру. А когда лицо... как лицо? Когда губы занимают пол лица...
1: Пол лица это?
3: Это уже... То есть, я хочу на ее лицо смотреть, а у меня взгляд попадает только на губы, понимаешь? Вот это уже чуть-чуть и меня смущает.
1: Бывает такой перебор.
3: Ну, а твое мнение на эту тему есть?
1: Да, как видишь, я выбираю натюрель
3: губы.
1: Аля. Получили заявки на пробушку группу ВКонтакте под последним постом. Своими естественными губками будем их озвучивать и реализовывать. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить, сообщай.
3: Пока губками не пишут, пишите руками. И кто прислал сейчас про сообщение у нас в мессенджере? Это Кирилл. Привет все города и регионы. Это прямо сейчас кто слушает разбудильников? Это он. Так что он с Радио ДФМ всех объединяет и всем добра. Ну что ж, какой добрый песню-то по ему поставить? Сейчас посмотрим. Так, для доброго человека есть такой трек.
1: У тебя есть
3: трек-плейлист
1: «Добро».
3: Просто есть трек человека, который видел Катю ненакрашенную. Кто не в курсе, Катя пошла ненакрашенная в магазин.
1: За тазиком.
3: Да, за тазиком. И артист там стоит на нее смотрит.
1: Я встретила артиста, который мне очень нравится. И он на меня посмотрел и отвернулся.
3: А ты не взяла судьбу в свои руки, понимаешь? Развернулась и пошла домой. Так нельзя. Так, слушаем трек. Катя, это где?

0: Нави, Мирона и Даню. Рано приехали в школу, сидим в машине, слушаем DFM. Ну, классное время, ой, способ убить время от Марии.
1: Так, завалили время, и теперь для вас специально привезли из Пуэрто-Рико.

0: Будем Ольгу. Ольга пишет, разбудите, пожалуйста, это у нас в мессенджере, разбудите, пожалуйста, мою дочь Катюшу. А, Катёнку, пора просыпаться и идти в садик.
1: Также Оля пишет из Пскова. Разбудите Максима и Василия. Пусть будет продуктивный день.
0: Пусть. Wow. Let's go. Кто хочет в Тамбов? Максим или Василий?
1: Все.

0: нас впереди игра «Крокодил». Думаю, все знают, как в нее играть. Саймон будет объяснять мне слова, не используя однокоренные. А вот эти самые слова мы ждем от вас в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Оставляйте любые, рандомные, в любом количестве. Чем больше слов, тем больше шансов на победу. Ждем.
1: Ждем, да. Скоро будет суета в эфире. Мы же умеем, мы же суетологи. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Дорогой, дорогая, включи...

0: будильнике на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Сабат». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
21: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
22: Только в ленте.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Хаю-хай, каравай, ди-тусовка. Если утром ты разговариваешь только с кофемашиной, знай, мы кофемашина для ушей. Это кофе, заменяющее шоу
2: «Разбудильники».
3: Здесь пол кофемашины. Катя Бодрова!
2: Вторая половина кофемашины. Диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов. Играем только мышцей во рту.
2: Спасибо тем, кто отправил рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом видео и в наши мессенджеры. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот и победил, тому отправим подарок от радио DFM.
3: Так.
2: Ты готов?
3: Сейчас будем навести суету. Давай попробуем. Так, на этом жарят шашлычки.
2: Мангал.
3: Молодец. Где выкручивает колеса в машине и обратно ставят? Как это называется?
2: Монтажка.
3: Это второе число, а первое число?
2: Шиномонтажка.
3: Молодец. Так, запятые красивым языком как называется?
2: Паузы?
3: Запятые, точки. Вот
2: пунктуация.
3: Все. Пунктуация, молодец. Так, а если вот фигура девушки, да?
2: Осиная?
3: Не, осиная. Это красиво говорят, именно соотношение.
2: Песочные часы.
3: Да, соотношение верхней части, середины и нижней части.
2: 90-60-90, модель.
3: Есть порции еды, да?
2: Так.
3: А если по фигуре, ты говоришь...
2: Порция еды?
3: Да, что-то про...
2: У меня мозг сейчас взорвется.
3: Порция еды, а порция тела как называется?
2: Пропорция!
3: Пропорция!
2: Не используй однокоренные!
3: Ну,
2: пропорция. Шашлык-машлык.
3: А, да, пропорция. Они, кстати, какие-то родственники точно.
2: Думаешь? Да, если переборщил с пропорцией... Точнее, с порцией. Получай такую себе пропорцию.
3: Но в итоге-то кто победил? Не пропорция, да?
2: Пропорция, конечно, на этом слове остановились.
3: А, ну значит, Андрей победил со своей пропорцией.
2: Победил и забрал подарок от радио DFM.
3: Yeah!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. ДФМ представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай ДФМ и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
6: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Да, это жесткий вайб.
5: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Сегодня пятница, и все уйдут с работы пораньше, кроме искусственного интеллекта. Работает 24 на 7 и помогает нам делать рубрику «Нейрогрув». Прямо сейчас послушаем музыку, созданную ИИ на все случаи жизни. Какой случай нас интересует сегодня, Сэй?
3: А сегодня трек про поп-музыку. То есть поп-музыка — это не только музыка для подкачивания поп. Она вообще родилась как музыка для всех. То есть приставучий музон, который легко слушается по радио и живет в мозге, да? Живет в мозге или в мозгах, как правильно?
2: В мозгу.
3: Живет в мозгу. А если их несколько мозгов? Живет в мозгу или
2: в мозгах?
3: Живет в мозгах, как червяк, да? Правильно?
2: Наверное.
3: Под жанров поп-музыки их дофига ли он. Сегодня в одном треке уместились всего лишь 16. Слушаем наш ИИ-трек «Пам-пам-поп». Ты посмотри, как, кстати, список жанров. Потом обсудим.
2: Давай.
3: Let's go. Куда ты делся?
2: Где пам-пам-поп?
3: Пам-пам-поп накачанный. Так, нейрогрув, пам-пам-поп. Right about now. The Funk Soul Brothers. Let's go. Пам-пам.

0: соседи уже жгут.
1: Ну что ж, Кать, какой поп тебя больше качал?
2: Ну, я думаю, по нашей теме кринж-поп, конечно. Кринжатинку мы любим. Кей-поп, ну, всем известен.
1: Это корейский поп, да.
2: А джей-поп?
1: Это Japanese pop. Это японская поп-музыка.
2: Си-поп?
1: Chinese pop. Китайская поп-музыка. Это, кстати, они региональные такие гегемоны. То есть они доминируют именно там, в Азии. То есть си-поп, джей-поп и кей-поп.
2: Ага. Уяснили. Mm-hmm. А bubblegum pop, то есть жвачка поп. Что это значит?
1: Это Britney Spears, Katy Perry, Aqua Baby Girl. Не-не-не. Вот такой сладкий поп, приторный поп. Вот, это и есть bubblegum pop.
2: Вот это интересно. Но все остальное вроде бы... А, кроме teen pop.
1: А, ну, teen это...
2: Teenager?
1: Teenager, да, teenagerский поп.
2: Вот, что слушают pop. Совсем, да, молодые? Или
1: да.
2: Как?
1: Ну, как, ну, типа Адушкина, кто там еще поет? Teen pop.
2: Хорошо.
1: Вот это и есть teen pop.
2: Ну, этот трек сработал как настоящий поп-трек, потому что меня уже заело. Пам-пам-пам, в голове хит-парад.
1: Дам-дам-дам.
2: Так работает поп-музыка.
1: Вот как червяк в мозгу или в мозгах?
2: В мозгах.
1: Когда не сколько мозгов, это в мозгах, правильно? Русский язык. Давай поженимся, наконец-то.
2: Здесь несколько мозгов. Кати Бодровой и диджея Саймона.
1: Мозг офф. Вот вы отключили мозг. Мозг офф. Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Это был поп-рэп. Тим-поп. Кринж-поп.
2: Bubblegum.
1: Да, все, разбудил, Никит.

0: Party.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Реклама. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен – его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
10: Четверых.
0: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: А дальше тусовка.
14: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Диги-динг-динг-донг. Good morning, D-кафедра. День знания вроде уже прошел, но мы остались вечными студентами. Это мозгошлепающее шоу «Разбудилники». Кат, не спи.
3: Я уснула, простите. Да-да-да, это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ.
2: Ой, с опозданием на 2 года. Так, в ее хламнике столько фактов, будто интернет списывает у нее. Катя Бодрова.
3: Давайте обсудим. Напротив меня диджей Саймон.
2: Сейчас рубрика «Где знания сами лезут в голову». Катин хламник.
3: Да, снова в очередной раз отправляемся ко мне в голову, вытаскиваем рандомный факт. При ярком свете человек съедает намного меньше, чем с приглушенным тусклым освещением.
2: Слушай, а как насчет ресторана, где в темноте ешь?
3: И это намеренно делают рестораторы.
2: Чтобы больше ели, да?
3: Чтобы больше ели.
2: Ух ты!
3: Угу. Есть этому объяснение. Во-первых, осознанность. Яркий свет делает прием пищи более заметным. Мозг активнее следит за процессом, и человеку проще вовремя заметить, что он наелся, и остановиться.
2: Неужели человек видит, что он наелся? Не знаю, у меня такие сигналы не всегда поступают.
3: Визуальное восприятие. При ярком свете цвета еды выглядят насыщеннее и аппетитнее. Это подсознательно стимулирует аппетит, и человек может съесть чуть меньше.
2: Меньше, да?
3: Угу.
2: Вау.
3: И влияние на нервную систему. Есть мнение, что слишком яркий, особенно холодный свет, может активировать симпатическую нервную систему, а это иногда вызывает легкий стресс, и человек пытается заесть напряжение.
2: Это что за симпатичная нервная система?
3: Симпатичная нервная система.
2: Вау, дай мне такую нервную систему.
3: Она как раз у тебя, хотела сказать. Да? Ты всегда на оптимизме и позитиве.
2: Симпатичная нервная система.
3: Такой комплимент тебе кто-нибудь сделал?
2: Никогда не было. Кать, зиба-зиба тебе.
0: На

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум! Ну, поехали!
2: Рэп-прогноз.
1: Россия большая, погода разная, но все города сегодня празднуют. К концу рабочей недели приплели, и эту пятницу мы заслужили. День рабочий, всем куда-то надо, наливай себе чай вместо лимонада. В выходные отдохнем, поиграем в падл. Разбудилки в эфире, все рады!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
11: Внимание, внимание! Ваш рейс 8 задерживается.
12: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
13: Мой миллиметр зашкаливает.
12: Больше приключений. Больше любви.
14: Это все мне?
12: И еще больше теплых премьер.
14: Ты думаешь?
15: Гарантирую.
12: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца на телеканале «Солнце». Категория 12+.
16: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
17: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Дизайнерская мебель «Пассижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
20: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: час будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, дратути, ди комьюнити. Если твой главный подвиг сегодня это дойти до душа и не уснуть под струей воды, ну заряжайся и слови бодрячка в Powerbank Show.
2: Раз будильники.

0: А, я понял, да. Фамилию имеешь в виду, да?
1: Да. Но... Надо поаккуратнее выбирать будущего мужа, конечно.
0: Будущего мужа можешь сделать...
1: Сразу с паспорт покажи.
0: А что
1: фамилия
0: мешает,
1: как?
0: Что мешает будущему мужу сделать твою фамилию?
1: Ну, есть такие практики.
0: Сыграть в обратку.
1: Думаешь, я ищу доминанта в своей жизни, как бы.
0: И еще у него будет, получается, уже не отчество, а матчество, да?
1: Да, Екатериновна.
0: Да?
1: Ну нет.
0: Но такой есть.
1: Такой муж бывает. Нам не нужен.
0: Почему? Он просто решил, ну, то есть оставить тебе фамилию.
1: Ладно, пока все остается как есть. Я Катя Бодрова, так была у Мири у Куланджа. Как зовут тех, кому нужна пробушка, будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И также отмечайся в наших мессенджерах.
0: Ты мои фамилии вообще говоришь, как будто это заклинание.
1: Это уже вообще.
0: А была у Мири у Куланджа.
1: Уже от зубов отлетает от заклинания.
0: Ну, молодец, кстати. Многие вообще губы ломают вообще, произнеся мою фамилию.
1: Я справляюсь.
0: Ну что ж, я сейчас поставлю трек, который точно знаешь. И слова тут даже знаешь. Но встречаем пятницу! Ladies and gentlemen!
1: Наш пятничный гимн.
2: It's Friday then.
0: Okay, Saturday, Sunday. What? Поем вместе, Динарод! Динарод!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь пока еще Катя Бодрова.
2: Фамилия еще не менялась, да? А я Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерию Куланджа, диджей.
1: Получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом забираю отсюда. А Саймон отправляется в мессенджеры.
2: Да, я беру оттуда вам, что нам пишут у нас в мессенджере. Так... Так, этот раз кто пишет? Никита, да? А, вот Никита пишет: «Разбудите, пожалуйста, мою жену Галину. Она возилась с ребенком всю ночь. Нужна срочно пробушка».
1: Молодых матерей мы поддерживаем энергичной пробушкой.
2: Let's go! Просыпайся!

0: разбудите, пожалуйста, меня. Сегодня корпоратив на природе, а я никак не могу разбудиться. Олеся, Краснодар. Ну, если аппетит приходит во время еды, веселье во время корпоратива. Олесь, не переживай.
1: Ну, в Краснодаре, да, в Москве сегодня такой был дождище.
0: Дождь.
1: Так что корпоратив именно на природе была бы полная фиаско. Окей, включаем тусовку.

0: дети гуляют корпоратив. На природе, да? Так, что у нас еще есть из желающих? Дарья пишет у нас в мессенджере. Привет, разбудилники. Передаю привет всем тем, кто отпускник, как я.
1: Привет. И белая зависть вам, ребят.
0: Вау, прикольно.
1: Доброе утро. Разбудить моих детей, Данила, Дарину и Богдана. Едем в школу и на работу. Ростов-на-Дону. Яна.
0: Ростов, включи тусовку. Но, кстати, я хотел добавить еще Анну сюда. Анна пишет: дорогие наши разбудилники, Саи и Катя, мы едем в машине в школу, а у меня первым уроком физра. Так не хочется на нее идти, особенно еще ноги болят. Разбудите меня, пожалуйста. И, конечно, мою маму Олю, моего брата Ваню и моего Мишу, это старшего брата.
1: Физкульт, привет, ребята. Да? На физру ходить надо.
0: Так что, включи тусовку и физру.

0: Ну, разбудил. А значит, пора поиграть. Плюс 7-495-956-101-2. Телефон прямого эфира. Дозвонись, сыграй с нами, забери подарок от Радио ДФМ в честь пятницы.
1: Пока танцевали под Clubhead, забыли слышать номер телефона.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: Welcome! Бодро пожаловать в шоу «Разбудилники». Заодно включи...
0: Тус

0: реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
22: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
23: Welcome back, and right now.
24: А теперь тусовка.
23: On DFM.
24: DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Слово микс.
2: Оки-доки, смоки-поки, салютики-малютики, D-People. Это мы, твои тройные экспрессо под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Она может отличить латте от раф-кофе по запаху через стену. Катя Бодрова.
1: Он знает 100 способов заварить пуэр. Диджей Саймон.
2: Оу, играем в слово микс. Здесь буквы тверкают, а слова как будто танцуют под диджейский микс.
1: И играть с нами будет Максим, город Миас. Макс, привет.
2: Вау.
3: Доброе утро.
2: Миас на связи.
1: Ну что, как, каким словом, точнее, каким выражением устойчивым можно описать этот день твой, эту пятницу? Без труда не выловишь рыбку из пруда? Или как?
3: Да, если не хуже.
1: Уши развесить, например. Валять дурака. Это характеристика нашего Саймона.
2: А я думал, валяться дурака.
3: Нет, да, поваляться на диване.
1: Но это неустойчивое выражение. Это то, чем ты займешься вечером, я так полагаю.
2: Катя, теперь есть. Раз он придумал, теперь есть.
1: Ну что, ребят, слово «микс». В чем закрывается... Все, закрываемся. Я домой. В чем заключается игра? Мы, Макс, тебя называем устойчивое выражение, которое все знают, ты тоже наверняка. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача выяснить, что за выражение мы имели в виду. И если справишься с тремя из пяти заданий, побеждаешь и забираешь подарок от Радио DFM. Готов?
3: Хорошо, давайте попробуем.
2: Удачи, слушай внимательно. Вот у меня русский язык, как говорится, не просто ломанный, он еще и сломанный. Первая фраза. Ух ты. Вишелить загмами.
1: Вишелить загмами.
2: Как ты думаешь, что это означает?
3: Вишелить загмами.
2: Ага.
1: Или включить голову по-другому.
3: Шевелить мозгами?
2: Конечно!
1: Да!
2: Браво!
1: Первое задание.
2: У нас есть один правильный ответ. Так, идем дальше. Зебрица в логове.
1: В логове.
2: А, в логове, вот так даже.
1: Зебрица.
3: Рыца в логове?
2: Да. В логове, а это как будто...
1: Переверни.
3: Рыца в голове?
2: Так, в голове, правильно.
1: В голове, правильно, первая часть.
2: Теперь первая часть. Если, ну, король, русский король, как...
3: Копаться в голове?
2: Не-не-не, русский король как называется? Король, именно русский. Слово из четырех букв. Ну, король, да?
1: По-русски.
2: А если по-русски царь, молодец.
1: Очень приятно, да-да-да.
2: Так, царь, правильно, а...
1: Царь, царя в голове.
2: Если в голове нет короля, как по-русски сказать?
1: Царя. Без царя в голове. Ну, ладно,
3: был близок.
2: Да, да, верно.
1: Был близок. Давай еще одно задание.
2: Ну, еще один круг, да? Окей. Шуч басачья.
1: Все.
2: Шуч басачья.
1: Шучат все басачья. Что это значит?
2: Если полная фигня, это...
3: Блин.
1: У Саймона нет кошки, но есть...
2: Собака у меня. Ой.
3: Собака.
2: Так. А если это полная фигня по-другому? То есть есть такая фраза.
1: Когда несешь бред, тебе говорят, ну ты просто говоришь какую-то...
2: Шуч басачья.
1: Чушь собачья.
2: Да! Молодец.
1: Неплохо.
2: Да?
1: Неплохо справился с заданием.
2: Yeah.
1: Мы считаем. А значит, забираешь подарок от Radio DFM.
2: Yeah. Заработал. Так, теперь вот прекраснее 8,5 секунд на приветик. Передавай.
3: Передаю привет вам, DFM, всем. Передаю привет своей супруге и дочке, которая вчера родилась.
2: Ух ты, поздравляю.
1: Поздравление, Макс.
2: От всего сердца, черного перца.
1: Родители, включить тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера Триа Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Amoda JQ Tria Motors на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Tria Motors. С любовью к людям. С заботой об автомобилях.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и дополнительный повод любить пятницу и ждать ее с нетерпением. Потому что в рубрике «Микстура Саймона» Сэ презентует нам по пятницам три новинки, из которых мы выбираем лучшую.
3: Расчехлял. Так, начинается наша мини-лига чемпионов из трех свежающих подгонов. Слушай и выбери, и выбирай, точнее, что больше нравится. Голосование идет у меня в мессенджере DJ MC Simon. Стартуем. Трек номер один.

0: что ж, Кать, вот три трека. Мне кажется, выбор сегодня сложный.
1: Очень сложный, они все такие пятничные. А можно всех забрать?
0: Можно.
1: Но проголосовать только за один, да? В памяти остался трек номер один, особенно как-то ярко.
0: Ярко начинался. Кстати, третий тоже, они по вайбу похожи. Второй больше выделяется именно помягче вайб, да?
1: Думаешь? Мне кажется, третий вот помягче. Нет?
0: Нет, третий более, чуть более танцевальный, мне кажется, нет? А второй такой... Ну,
1: вот
0: такой,
1: и не подеремся.
0: Чуть помягче. Но, кстати, вкус, видишь, у всех разный, так что выбирай по вкусу. Катя сделала свой выбор, ты сделай свой. А, это что, микстура у меня в мессенджере DJ MC Simon. Выбирай, в понедельник уже узнаем, кто победитель. Ага, это шоу!
1: Разбудите!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает: жизнь проще, чем кажется. Саймон сейчас докажет в своей рубрике «Сайхакинг». Посоветует нам какие-то лайфхаки, а правильнее сказать, сайхаки, которые упростят жизнь.
2: Ну что же, продолжаю серию. Серию точнее. Как жить на 3 копейки, зарабатывая 2.
1: Мне нравится эта тема. Не останавливайся.
2: Окей. Финансовая йога. Окей. У нас какие... Что-нибудь запомнила с прошлого раза? То есть поаккуратнее с приложениями доставки еды, да?
1: Да.
2: Вот, заказывай аккуратно, а то у тебя потом будет огромная дыра в кармане.
1: Прежде чем купить что-то, подумай 3 дня, а потом еще 3 дня.
2: О, вот, и кофе на винос – это?
1: Запрет, табу.
2: Ну, не совсем запрет, но это роскошь. Вот, позволяй себе, если ты можешь себе позволить.
1: Да-да-да, я слушаю тебя, я попиваю кофе в стаканчике.
2: Если себе это постоянно не можешь позволить, лучше наваривай себе дома. Так, теперь продолжаем вот эту серию. Научись говорить «мне ничего не надо».
1: У меня все есть.
2: Особенно, когда друзья предлагают сходить в бар. Или в, ну, или в рестик, или куда-нибудь. То есть, ты сначала, конечно, ну, подумай хорошенько. Вот,
1: Скажи, я подумаю, а потом слейся.
2: Да. То есть, карман выдержит это или нет. То есть, ради того, чтобы им было хорошо, а потом вот ты сидишь дома, почему я туда пошла. Вот.
1: Вечная проблема. Знаешь, да? Я возвращаюсь из отпуска, где, конечно, ты только по ресторанам и ходишь, и такая, а что я в Москве не хожу по ресторанам? Сходила один разок, получила чек. А, так вот почему я забыла.
2: Чек во всей красе. Ну что ж, следующий совет, ну, это и так наверняка очевидно, но скажу лишний раз, чтобы закрепить мысль. Планируй бюджет на месяц. Если ты еще не научился планировать бюджет хотя бы на месяц. Ну, полгода это уже, ну, это для... Ну,
1: продвинутых.
2: Да, прокачанных, да? Ну, хотя бы на месяц планировать бюджет. Если ты еще не научился, ну, выйди и заходи нормально.
1: Зайди нормально.
2: Да, зайди нормально. Да. То есть хотя бы на 30 дней планируй для начала. То есть бери калькулятор и, чтобы не удивиться, как Катя обычно в ресторанах, да? В Москве. И последний совет на сегодняшний день. Не стесняйся в этом же ресторане попросить контейнеры и забрать то, что ты не доел.
1: О, вот это я вообще без стеснений.
2: А, многие стесняются до сих пор, прикинь.
1: Не стесняйтесь, ребят, это норма, это практика.
2: Дай воздушную пятерку. Вкусно поел, не доел, забери домой, не стесняйся.
1: Конечно, даже если это 3 картошки.
2: 3 картошки.
1: И вот эту картошку заверните мне, пожалуйста.
2: 3 картошки, это что, тоже too much? Ну ладно, слушайте Катю, да, она в этом плане, она очень опытная. Да.
1: Это была финансовая йога.
2: Да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-
2: большая, погода разная, но все города сегодня празднуют. К концу

0: Разбудильники в эфире. И все рады.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай! Вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio. DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники», и сегодня мы узнали, что у обычного человека симпатическая нервная система, а у Саймона симпатичная. Провели очередную тренировку финансовой йоги, ну и послушали кринж-поп.
2: Oh, да.
1: На этом пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит Тамада, попади карандашом в бутылку.
2: Опять те конкурсы, да, с того, с той эры. Те самые. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец. Ди народ, желаю, чтобы все проблемы сегодня потеряли твой телефон, чтобы зарплата росла, кофе не остыла, а зеркало каждое утро говорило: о, красавчик, красавица, опять ты. Ну что ж, всем огненного дня, огненных выходных, а я везде диджей МС Саймон во всех соцсетях. Целую, люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Это реально приятно. Приятно осознавать, что сегодня последний рабочий день на этой неделе, и если вдруг вы особо не желаете сегодня перетруждаться, тогда имейте в виду, пожалуйста, что было доказано. Имитация бурной деятельности, она, вот на самом деле, впечатляет начальство гораздо больше качественной работы. Поэтому, ну хотя бы сегодня, в пятницу, можно сделать вид, что ты занимаешься чем-то полезным.
1: Я работаю!
0: Ага, вот приблизительно вот так вот. Понимаете, эмоционально как-то надо это подкрепить. Я, Тимур Белов, предлагаю продолжить под музыку, под самые лучшие треки, под которые мы будем обязательно включать тусовку. Кто у нас впереди? Fastboy, Оливер Хелденс и многие-многие другие. Очень скоро. Будьте с нами.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
10: Конечно, можем.

ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов, выше 0, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях в Trium Motors. Geely – это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely Trium Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
5: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
6: Алло, привет! Я такое узнала!
7: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Да, это жесткий вайб.
3: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
10: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк». Я волк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-500-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрая по рынку веб-платежей 2026. 16+.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Ну, разумеется, я не могу не согласиться с Фарреллом Уильямсом. Бонов для счастья у нас сегодня предостаточно. Хэппи, особенно когда дело касается упрощения. Вот, кстати, для особо забывчивых водителей, которые не особо полагаясь на свою память, частенько бывают, вот такое, забывают права, все решили упростить. Водителям разрешили предъявлять водительские права и СТС через Messenger Max. Изменения в ПДД вступили уже в силу, но саму функцию запустят в ближайший месяц. Там все доработает и все обязательно будет у нас. Осталось чуть-чуть подождать. Как, собственно, мы будем с этим жить? Как это будет работать? Объясняю. Водитель, собственно, формирует QR-код в приложении. Затем Макс получит данные через госуслуги. Инспектор возьмет и отсканирует код и проверит сведения по базе ГАИ. Вот, собственно, и все. Ну, надо сказать, что электронные документы будут иметь такую же силу, как и оригиналы. И я так понимаю, что после этого отмазка вроде: «Ой, уважаемый инспектор, простите, пожалуйста, документы дома забыл», скоро не прокатит. Поэтому нужно быть к этому готовым.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов, выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: В «Папа-пап» снова будет жарко. 11 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22:00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
9: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовим

0: «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов. Программа Party Time, время вечеринки наступило, да, но и не заканчивалось. Пятница, 11 сентябрь. Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Станция для слушателей старше 12 лет. Доброе утро, всем привет. Всем такой, знаете, отчасти физкульт привет. Я давайте напомню о средствах связи. А далее мы с вами обсудим, чем знаменит, знаменателен, ярок этот день пятничный. Итак, у нас есть наш единый номер для ваших сообщений. Наш МАКС 8-918-59-00-469. Зафиксируйте, если у вас его не было. 5-9, да? 8-918-59-00-469. Все, запомнили, да? Наверное. Есть паблик ВКонтакте, DFM Ростов. И есть телефон студии 320-104-6. Если из другого города звоните, то не забудьте поставить код Ростова-на-Дону 863. Дорогие друзья, чем славен сегодняшний день? Внимание! Внимание! Сегодня, друзья, сейчас, вот сейчас все приготовились в пятницу. Вот давайте так.

У наших друзей в Аргентине сегодня, ну, как бы праздник не в честь футбола Аргентина и Майка, да? А нет, сегодня другой праздник. Сегодня день учителя в Аргентине. А в Эфиопии, ребята, Новый год наступил. Приехали! Приехали! А, ну, далее, ребят, это не все еще, это не все праздники. Вот смотрите, сегодня Всемирный день трезвости, раз. И сегодня день граненого стакана, два. Опа! Причем, ребят, вы знаете, он же наш, этот граненый стакан, он уникальный, с гранями, там все это довольно-таки очень серьезно. Кстати, в советское время стаканы выпускались, внимание, разных емкостей. 50 грамм, 100 грамм, 150, 200, 250 и даже был 350. Ну, а теперь вы это знаете. Угу. 16 граней у граненого стакана. Так, зачем я это говорю? Вот, далее. А сегодня, друзья, еще и, знаете, как появилось наше русское поселение в Северной Америке. Называется оно Форт Норрос много лет назад. Ну, мы как бы там появились, сказали, здравствуйте, мы здесь. Так, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга была установлена Александровская колонна. Ну, все были, а девочки заюши наши, которые, знаете, как они, производители контента, они были в Питере, конечно, там сфоткали. Да, мои хорошие, красивые? В Москве в этот день открылась панорама «Бородинская битва». Далее мы им, конечно. Ну, вот из истории. Так, далее, друзья, еще очень яркие события – это дни рождения. Сегодня день рождения нашего великого голоса эпохи и нашей страны Иосифа Давыдовича Кобзона. Сегодня день рождения великого человека Германа Титова, космонавта. Понятно, что это космонавт номер два, герой Советского Союза. Он был дублером Юрия Гагарина. Ну, в общем, стал вторым человеком в мире, кто с Земли полетел в космос. И сегодня день рождения Феликса Измуновича Дзержинского, друзья. Ну, те, кто в теме, те знают. Доброе утро, любимый город. Значит, смотрите, я сразу тему озвучу в начале, прямо на старте, чтобы мы, знаете, не затягивали, и сразу включу басту. Это как в какой-то песне, понимаете, она включает басту. Значит, я вот что предлагаю, смотрите, я сегодня предлагаю тему эфира «Я уже большой, мне уже можно». Вот, это тема нашего эфира «Я уже большой, мне уже можно». Что это такое? Ну, мы стали взрослыми и решили, что нам все можно. Но, оказывается, не все можно. И выяснилось, что главное, ну, ты взрослеешь, ты понимаешь, что как бы все можно, но чего-то тебе уже и не хочется. В общем, тема нашего эфира, дорогие друзья. Я уже большой, мне уже можно. Мы начинаем, погнали. Вася, давай!

Отлично, да? Хороший трек. Молодость, Вася. 9, 10, 11 октября. Многие, я мне уже вижу, написали, говорят, что поедем на Вася. Да, может быть. Друзья, итак, значит, тему еще раз озвучиваюсь, только подключились. Я уже большой, мне уже можно. Пятничная тема, но давайте все будет в рамках. Но пока вот по сообщениям уже пришедшим. Привет, у моего мужа вчера был юбилей 35. Поздравь его. Поздравляю твоего мужа с прошедшим 25-летием. Доброе утро, любимый город. Сегодня день счастья и улыбок. Привет, девочки Крис. Ты лучше, пишет Евгений. Итак, ребята, по теме уже пошло уже. Я большой, мне уже можно. Мне 40 лет, и я, наконец, разрешил себе покупать хорошие конструкторы, которые в детстве родители не могли купить, было дорого. Жена сначала смеялась, а теперь сама помогает мне, но бывает говорить, что это тоже дорого. Ребята, уникальная возможность. Есть сейчас... У нас с вами, знаете, что обсудить? Вот такая мысль. Наверное, слышали ее уже, да? Я еще раз озвучу. Вот смотрите. Нам, ребятам, мужчинам, да? Сначала нам мама запрещает что-то делать, да? С кем-то не с тем гулять, допустим, да? Что-то не то делать. Потом появляется наша зая, кися, котя, жена. И она тоже запрещает нам что-то делать. Где-то там не гулять с кем-то. Представляете, мужики, какая у нас история? Вот, ну, стоит подумать об этом. Так. Я могу купить себе торт вообще без причин. На день... ни день рождения, ни гости, ничего. Просто во вторник позволить себе. Я взрослая девочка. Захотела Наполеон, купила Наполеон. Моя ты звезда. Молодец. Вчера был на мероприятии, было очень много звезд-дизайнеров. Знаете, такие все классные. Вот. И когда я сказал, что вы так аплодировали Филиппу Киркорову, многие так, знаете, так изменились. Да ладно. Я говорю, да что ладно, я тебя видел, у тебя и вон еще одну девочку видел на концерте у Филиппа. Вопрос сразу, Дима, что ты делал на концерте Филиппа Киркорова? Я был по работе, ребят. Был послан по работе, имеется в виду. Так, я разрешаю себе не отвечать сразу на рабочие сообщения после окончания рабочего дня. Я уже взрослый. Я уже взрослый, мне уже можно? Хорошо, я расскажу вам, Дима. Если мне не хочется идти на какое-нибудь мероприятие, я теперь просто не иду. Без температуры, внезапной командировки, больной троюродной тети. Я взрослая и могу теперь сказать «не хочу», «не могу» и «не пойду» и сказать «нет», Юля. Юля, прям у тебя ты забомбила нас прям сообщением, прям закидала ржавыми банками просто. Спасибо тебе большое. Так, иногда покупаю себе сама цветы. Раньше почему-то думала, что обязательно надо ждать, чтобы мужчина подарил, а я теперь взрослая, могу себе цветы подарить сама, купить красивые будут и завянут, не расстроюсь. Ну, вот тут тоже, знаете, это есть же такая девичья примета, что вот он ей подарил цветы, а они, допустим, там на следующий день завяли. Это значит, он подарил жестоким сердцем. Вот эти приметы. Гороскопные губобровки наши. Так, в детстве нельзя было есть перед телевизором. Теперь я себе могу позволить. Я взрослый, мне можно. Правда, жена говорит, что нельзя есть перед телевизором. Теперь какое-то замкнутое кольцо. Ну... Вот еще одно сообщение, да. Сначала мама запрещала, теперь жена. Так, я теперь взрослая. Могу лечь спать в 9 вечера в пятницу и вообще не чувствовать, что пропускаю жизнь. Я теперь взрослая, я теперь могу. А раньше в юности я понимала, что в 9 я только просыпалась. Была готова к 11:30 и в 12 ночи выходила на тусе. Алена, привет. Я теперь взрослый, мне уже можно. Купил себе радиоуправляемую машинку. Сыну сказал, что это ему. Сыну 15, поэтому она ему не совсем интересна. А я катаю, мне норм. Привет, ZFM, я уже взрослая, мне уже можно. Иногда заказываю завтрак из ресторана домой, просто потому, что не хочу готовить. Особенно прекрасно, когда никто в семье даже не спрашивает, почему. Интересно, вот тоже сообщение. Я уже взрослый, мне уже можно. Я взрослый человек и могу купить себе мороженое зимой. Вот это, считаю, главный итог взросления. Мама до сих пор говорит, горло заболит. Ребят, погнали, я уже взрослый, мне уже можно, тема эфира. А далее еще один наш российский бенгер. Юлиана Караулова, самолеты! Как в караоке объявил, да? Погнали!

0: Supergirl. Трек называется. Какой он пятничный, согласны, да? Супергерл! Где ты, наша Супергерл? Ребят, сейчас расскажу очень интересный момент.
1: Реклама.
0: Сегодня пятница, а значит, в публике резидентская вечеринка с диджей-сетами. Публика — это Большая Садовая, 116. Начать можно с кухни, потом перейти в камерное караоке с небольшим кругом на песни, а дальше уже оставаться на танцполе на музыку и танцы. Это только начало выходных, поэтому сегодня пятница, публика, потом завтра можно отправиться на вечеринку, потому что завтра вечеринка «Шантарм». Большая индийская ночь, шоу, танцы и совершенно другая атмосфера субботней публики. Большая Садовая, 116. Публика. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Арго. Пели в караоке эту песню или нет? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, вот, вот этот трек у меня вызывает следующий вайб, как говорят мои друзья-зумерята. Это «Левый берег Дона». Вечеринка в самом разгаре, но именно вечером, да. Пахнет мясом, жареное мясо, барашка, пистолетики, либо там, я не знаю, хрюшку кто-то любит, да, люляшка, лук, дамы такие с улыбкой, улыбаются зубами с накрашенными губной помадой. В общем, ну вот такой почему-то у меня вайб. Южного нашего отдыха. Это даже не южный отдых, это знаете как, это наш южный быт. Что происходит вечером на юге, либо на выходных, это вот как раз, по-моему, раскрыл этот трек. Так, ну поехали, в общем, я уже взрослый, мне уже можно тему нашего эфира. Накидали вы, конечно же, истории, поехали дальше. Разрешаю себе выключить телефон на пару часов, я уже взрослая и могу не бояться, что мама не сможет мне дозвониться. Так, могу купить инструмент, который понадобится один раз в жизни, потому что я взрослый, потому что я знаю, что я делаю, хотя жена недовольна. Ну, мужчины, я думаю, поняли, да? Ну, вот нужен тебе этот специальный, я не знаю, там, тулс, да, там, как он называет, тулсы, ну, короче, вот этот набор каких-то ключей, или это все в одном, таком складном ножичке, как они называются, тулс, я забыл, как называется, правильно? В общем, когда-то у тебя набор в руке, да, он стоит дорого, потому что он так хороший, из хорошей стали сделан, и твоя смотрит на тебя и так вот не понимает, зачем тебе это нужно все. Ну, а тебе нужно было одну гаечку открутить или там что-то вот, и все, он будет лежать, потом пригодится. Я разрешила себе не... Ух ты, ничего себе. Я разрешила себе не доедать невкусное. В детстве это было очень заметно и очень показательно. Пока не доешь, гулять не выйдешь. Теперь сама купила, сама попробовала, не понравилось. Я взрослая, могу это и не есть. Привет. Иногда в воскресенье вообще ничего не делаю. Не чиню, не еду, не решаю. Себе это позволяю. Хотя совесть бывала вначале возмущалась. Привет, ДФМ. Я уже взрослая девочка, поэтому я могу купить себе дорогую пижаму. Раньше думала, зачем кто это видит, а теперь я понимаю, что главный человек это и я, как раз я это вижу. Я разрешаю себе уехать с праздника первым. Раньше сидел до конца из вежливости, теперь я повзрослел, в компании получил повышение, теперь прекрасно, да. Ну, вообще, кстати, прекрасно, классное слово, да. Прекрасно, не прекрасно, а прекрасно могу уехать после первого тоста руководителя. Вот, пожалуйста. Я иногда ем на ужин сырники. Я взрослая, я себе могу это позволить, потому что сырники мне постоянно говорили, что это утром. Я взрослая, и теперь у меня своя гастрономическая история, правила и закон. Татьяна. Здравствуйте. Могу поставить в машине музыку погромче, когда еду один, я уже взрослый. Дети говорят, что мои песни старые, но я уже взрослый. Я сам буду решать, какие песни буду слушать. Хотя моей дочке нравится группа «Руки вверх». Ну, пожалуйста. Так, я перестала покупать неудобную обувь, потому что она красивая. Взрослость – это когда смотришь на каблук и сразу понимаешь последствия и усталость. Света. Светлана, давайте возьмем вас, 18-20-летнюю. Вы бы что бы сказали? В чем бы вы пошли? Кабл был бы высоты огромной. Так, привет, я уже взрослый, решаю сам... я уже взрослый, решаю себе не перечить и не спорить с собой. Раньше обязательно нужно было что-то доказать, прав я или нет, правильно ли делаю или неправильно делаю. А сейчас говорю, да все хорошо, иду, значит иду. Куда иду, не дописал. Доброе утро, Дмитрий. Привет, Ростов-на-Дону. Сегодня у меня какой-то особенный день. И я уже взрослый, и я могу в выходной день завтракать в 12. Я себе это позволяю, мне уже можно. А если кто-то считает, что это уже обед, пусть так и считает и завтракает у себя дома. Какой проброс у вас интересный в вашем сообщении. Так, привет, Димон. Всем большой привет. Огромное настроение. Класс, музыка, огонь. Дай шума и включи какой-нибудь разнос. Ребят, разносы будут вот прям... Сейчас их будет очень много разносов. Сегодня пятничный звук, пятничный плейлист и пятничный DFM. Готовы? Но вначале о погоде.
1: Погода. Ростове сейчас 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Так, поехали дальше, ребята. Ну вот, вот, вот, пошли, пошли, истории интересные. Итак, тема нашего эфира: я уже взрослый, мне уже можно. Иногда еду на мойку и беру самый дорогой комплекс. Сижу потом и смотрю на чистую машину, как на произведение искусства. Да, мне этого достаточно для счастья, потому что я взрослый. Пожалуйста. Это Серега написал. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Всем привет. Сложно учила себя говорить «доброе утро», но наслушалась DFM Ростов-на-Дону. Теперь понимаю, что утро действительно до 12. Я уже взрослая. Я больше не храню красивые вещи на особый случай. Хорошее платье в обычную пятницу, красивые бокалы просто на ужин. Особый случай уже наступил. Мы живы, я уже взрослая. Молодец. Ага. Так, привет, Димон, я уже взрослый, могу заказать себе пиццу и никому не говорить, что я ее себе заказал, и съесть в одного. Слушай, Сань, ну как бы, знаешь, как надо делиться, понимаешь, с людьми делиться, с близкими, ну с коллегами по работе, ну как в одно лицо одну пиццу, что никому кусочек не отдашь, втихую, то есть спрятался и съел. Так, привет, ЕФМ. Я разрешаю себе не краситься, если не хочется. Самое смешное, что окружающие пережили это гораздо легче, чем я. Но я поняла, я взрослая, и я и так красивая, Катя. Катюш, твои бы слова, да, девочкам, которые стоят за прилавком с нарисованными лицами, вот это, конечно, да. Вот, ну молодец. Так, привет, ДФМ. Я могу посмотреть 3 серии подряд и не говорить себе, что занимаюсь ерундой, что пора ложиться спать, а завтра рано вставать. Иногда ерунда бывает намного лучше обычной рабочей рутины. Я уже взрослый, мне уже можно. Я больше не стесняюсь спрашивать скидку. Раньше казалось как-то неудобно, что обо мне подумают. А теперь я захожу и сразу в лоб говорю: какая скидка? Знаете, человек такой заходит к вам, я не знаю, чем занимаетесь, чем продаете, что продаете. Человек: не здравствуйте, не до свидания. Какая скидка у вас? Пишет Соня. Ну, я просто забегаю, да, она подписалась, Соня. Иногда беру день отпуска и никому не рассказываю. Семья думает, что я на работе. Работа знает, что я отдыхаю. А я еду в спа. Я взрослая, мне уже можно. Великолепно. Подпись Соня. Ап! Ап, ап, ап. Смотрите, какой нюанс, да? И семья не знает. То есть это то же самое примерно как с пиццей, да? В одного. Соня, ну молодец. Так, бред, я уже взрослый, иногда беру день отпуска и никому не рассказываю. Это, ну, базовая история, да, которую нужно запомнить. Так, могу съесть пельмени на завтрак. И самое главное, никто не может поставить мне двойку за это, написал Игорь. Разрешила себе покупать книги, даже если предыдущие еще не прочитаны. Это не трата денег. Это домашняя библиотека. Я уже взрослый, мне уже можно иметь библиотеку. Могу отказаться от взрослых напитков на праздники и не объяснять, почему. Просто сегодня не хочу. Раньше почему-то требовалось целое какое-то медицинское заключение, какая-то история, что мне завтра рано утром вставать, ехать далеко. Сейчас говорю нет и нет. Молодец. Научиться нужно говорить нет, друзья. Доброе утро. Если хочу, могу провести субботу одна. Не надо обязательно встречаться, куда-то ехать, кого-то развлекать, выходить куда-то, думать, в чем идти, накраситься, помыть голову. А теперь я уже взрослая, я могу сама решать, что мне делать. Девушка написала без подписи. Так. Купил себе очень хороший нож для кухни. Раньше думал, ну, нож и нож. А теперь режу помидорчик и каждый раз радуюсь, как ребенок, хотя я уже взрослый. Могу сказать мастеру в салоне, что мне не нравится результат. Я разрешила себе говорить правду, когда не нравится. А то раньше говорила: ой, прекрасно, выходила вся расстроенная. Взрослость – это еще и перестать оплачивать собственную вежливость. Смотри, какая, тоже без подписи, яркая наша такая брюнетка. Я могу купить арбуз, съесть половину ложкой, не нарезать красиво, не ставить это все на тарелки. Просто ложкой, я уже взрослая, мне уже можно. И да, это не деградация. А кто сказал, что это не деградация? Ребята, вот втихую, когда арбузик порезан, да, половину съели, а потом ты ночью встаешь, открываешь холодильник, а там арбуз. Ну куда там его нарезать? Берешь ложечку, желательно ложечку столовую, нечаянную, туда, тынь-тынь-тынь, серединку, да? Все, и потом, ну, на утро, конечно, качели будут с семьей, но почему бы и нет. Поехали дальше.

Подпеваете или нет? С пятничным приветом. Она сначала написала одно сообщение, потом удалила, потом решила еще раз написать. А я могу себе позволить начать обед с десерта, танцевать на улице под забористый трек, идти босиком, если натерли туфли, улыбаться незнакомым мужчинам, детям, своим мыслям, подпевать тому, что играет в наушниках, и просто радоваться жизни без причины. Да ладно! Мне уже можно, я уже взрослый. Или я уже взрослый, мне уже можно. Иногда в обед покупаю мороженое и ем по дороге обратно в офис, и мне уже можно. Я не обращаю внимания на взгляды моих коллег. Могу купить дорогую удочку, хотя дома еще две есть, и дома задают вопросы, но я взрослый, мне можно, я принимаю решение. Разрешаю себе не поддерживать отношения только потому, что мы знакомы 20 лет. Если после общения всегда тяжело, можно и уже не общаться, написала Екатерина. Друзья, знаете, у меня есть очень хороший подарок. Это сертификат на 2000 рублей в Барсалем на Чехова 56/37. Барсалем – заведение с более чем 10-летним опытом в создании качественных мероприятий, теплой, живой атмосферы. Гостей ждет стабильно высокое качество кухни, меню, кстати, регулярно обновляется, дополняются новые позиции, сохраняется баланс между какими-то любимыми блюдами, топчиками и свежими гастрономическими идеями. В Барсалем регулярно проходят мероприятия от танцевальных вечеринок с диджей-сетами до интеллектуальных квизов и тематических ивентов. По будням, кстати, в Барсалем действует скидка 20% на все меню. Барсалем, улица Чехова, 56/37, такой исторический центр Ростова-на-Дону. У меня есть сертификат на 2000 рублей. Что нужно сделать, чтобы этот сертификат сегодня у меня выиграть, да? Все очень просто, ребят, пока будет играть трек «Магнетик», очень крутая тема, кстати, свежак такой, «Бенгер DFM». Пока будет играть этот трек в эфире, вам нужно прислать на наш Макс 8-918-590-0469, на этот номер, но он у вас и есть. Почему именно вы должны выиграть сертификат на 2000 рублей в Барсалем на Чехова 56/37? Готовы? Время пошло, на все есть 2 минуты, поехали!

Ребят, очень много было сообщений, давайте быстро, уже не успеваю. Значит так, привет, всего наилучшего, обнимаю, разбавил день позитивно, спасибо за добрые слова. Девочка написала, могу себе позволить утренний кофе с несколькими капельками напитка для взрослых, если не за рулем. Мне уже можно, написала Лилия. Не знаю, очень хочется, хочу выиграть... сертификат. Я уже взрослый, могу себе позволить все, что согласует жена, кстати, вот тут. Потому что очень хочется в Бар-Салем. Так, потому что устал, хочу отдохнуть, хочу отметить пятницу. Мне нужно срочно выгулять свою, поэтому мне нужен сертификат в Барсале. У жены воскресенье, день рождения, надо удивить. Я вообще достоин этого и хочу, внимание, внимание, хочу в Барсале. Большой привет, я достойна этого сертификата. Пойду одна, даже без подружек, потому что я уже взрослая. Я достойна этого сертификата, посмотрите на мои фотографии. Фотографии Дмитрий и Татьяна. Спасибо, Таня. Красивая. Так, ладно, в общем, ребят, очень много сообщений было. Спасибо большое за такой отклик. Все загружаю в рандомайзер и нажимая на зеленый треугольничек. Сейчас все загружаем. Определит наш рандомайзер, кто же победил. Ваших сообщений сегодня видно. Ну, видно, пятница, да, это активное. Уже не рабочее настроение. Вижу, что просто писали. Просто хочу. Посмотри-ка, я, может быть, все-таки пойду в Бар-Салем. Посмотри-ка. Мало, вот Виктория что-то допечатывает еще. Мне сертификат. Пробел не сертификат. Вика, что ты хочешь? И не сертификат. Викуля, что ты хочешь? Соберись. Ты спешишь так, я смотрю, пишешь, пытаешься, да, успеть. Вик, ну все, ты тоже уже в рандомайзере есть. Я не знаю, что там ты допишешь. Так, все. Готово. Поехали. Зеленый треугольничек. Поехали. Вращаются ваши аккаунты. Сейчас посмотрим, кто. Стоп! Что-то быстро сегодня как. Так, абонент 3225. Елена. Потому что был день рождения на днях, и детей отправила в школу, в 4-й и в 1-й класс. Поэтому мне нужен сертификат. Лена, да! Да, Ленок! Елена, поздравляем! Вручаем вам сертификат на 2000 рублей в Бар-Салем на Чехова 56/37. Фамилию, имя пришлите, пожалуйста, на наш Макс, а мы вам расскажем, как забрать сертификат. Нормально, поздравляем, поехали!

0: Ростове сейчас 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. А знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого оказалось, ты понимаешь, что все есть. Лови совет, есть идея просто реально очень крутая. Рули в чудо-кресло, там большие удобные кресла, мешки, море восторга и горы позитива. Все это в наличии. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Останешься довольным, как слон. Фиксирую адрес магазина «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Я уже взрослый, мне уже можно. Это тема нашего, ну, пятничного настроя, даже не эфира, просто радиошоу, а настроя, да. Мне уже можно, я уже взрослый. В пятницу. В день трезвости, ребят, я подчеркиваю, напоминаю вам, вот сегодня, сейчас, если ты уже начал звонить, чё, как там? Смотрите, сегодня день трезвости, поэтому давайте, держите себя в руках. Иногда после работы еду к Дону вместо дома. Полчаса посидел, посмотрел на воду и возвращаюсь уже нормальным человеком. Я думаю, что мне это можно. Разрешаю себе носить яркие вещи. В какой-то момент поняла, что ждать подходящего возраста бессмысленно. Так, привет, Димон. Могу не смотреть сериал, который смотрит абсолютно каждый член моей семьи, особенно жена, которая постоянно переспрашивает: ты понял, что там произошло? Я уже взрослый. Сериальчик. Не, ну есть девочки, которые вот на этих турецких сериалах, а есть турецкие, а еще какие-то есть, вот где-то показывают, на каком-то из телеканалов, по-моему, там. Ну, короче говоря, где-то есть вот эти сериалы, это, конечно, лютая история. И вот почему-то, я не знаю, с чем это связано, вот у нас есть знакомый, у нас, ну, такая женщина, значит, работает в одной компании, она офис-менеджер, ну, на ресепшене, да, и она, значит, ей разрешают на ресепшене смотреть, значит, телек там и так далее, и она смотрит, значит, эти какие-то это вот турецкий сериал. Слушайте, я не могу понять. Вот если девочки есть, которые смотрят этот контент, скажите, пожалуйста, почему они там все плачут вообще в этих сериалах? Все плачут. Взрослые какие-то дедушки, бабушки плачут. Какие-то среднего возраста люди плачут. Дети плачут. Женщины плачут. Мужчины плачут. Почему они там все плачут? Что у них там такое происходит в этих турецких сериалах, что они постоянно плачут? То есть был такой сериал, как он сейчас? Богатые тоже плачут. Ну, а там не совсем богатых плачут. Ну, в общем, там все плачут. Я не знаю. Так, дальше. Разрешаю себе сказать, я не знаю. Раньше мужчина обязан был разобраться во всем. Взять дрель, взять мастерок, я не знаю, перфоратор, все сделать. Там, скрутить электрику, все. Я знаю, что я взрослый, мне уже можно, допустим, разбираться в чем-то, а в остальном пригласить мастера. Красава, молодец. Вот это правильно, да. Пишет Антонина. Ну, редкое имя очень, кстати, подпись такая, да. Доброе утро, Дмитрий. Я могу купить дорогой сыр и не ждать гостей, потому что человек, который его больше всех любит, уже дома, это я. Я могу себе позволить, я уже взрослая. Антонина. Ох, какое имя красивое. Антонина. Разрешаю себе не быть продуктивной каждую минуту. Иногда я просто сижу с кофе, туплю на работе, делаю вид, что я работаю. Но я уже взрослый, я уже можно. Мне можно и не подбрасываться на каждую минуту продуктивности. Вы знаете, это же это вот в корпоративных больших компаниях, ну, в корпорациях больших, да? Вот, эффективность. Хоу-хоу, мы команда. Хоу-хоу-хоу. Эффективность. Хоу-хоу-хоу. Вот эта вот история, ну, как бы надо полегче к людям, мне кажется, да? Ну, это вот бывает в корпоративной практике, да. Так, дальше. Могу попросить сына помочь с телефоном. Раньше делал вид, что сам разберусь, но я уже взрослый и понял, что мне это можно. Пусть молодые теперь отмазываются. Молодец. Если музыка нравится, могу танцевать дома, на работе, на улице. Вообще не обращая внимания ни на кого. Да я уже взрослый, я уже все знаю, мне можно. Так, дальше. Могу купить себе игрушку из детства, которую случайно увидела. Стоит теперь на полке, но это не важно. Иногда плачу за доставку вещи, которые бы мог бы забрать сам. Решаю себе не поддерживать идеальный подарок. Разрешаю себе не поддерживать идеальный подарок. Идеальный порядок дома, если ко мне пришли друзья. Значит, пришли ко мне, а не инспектировать пыль и не играть в ревизора. Ух ты, молодец, вспомнил этот проект. Ревизора нашумел в городах, да? Этот проект и в нашем городе нашумел в некоторых рейстиках. Так, иногда покупаю билеты куда-нибудь на завтра без полугода планирования. Взрослая, прекрасная жизнь заключается в том, что сама можешь устроить себе маленькую неожиданность и не планировать это за полгода. Разрешаю себе не заканчивать книгу. Если начал читать, не понравилось, закрыл. Возраст в том-то и дело уже не детский. поэтому себе позволяют. Доброе утро, привет, Ростов-на-Дону, всех с пятницей, всем желаю любви, солнышко, а я могу просто попросить мужа приготовить ужин и не объяснять, почему я устала, я уже взрослый, я это могу. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Ребят, уходим на обед, коли о обеде уже заговорили, уходим на обед, а после обеда в 16.00 будем закрывать рабочий день, а сегодня у нас еще и гости будут в студии, короче, будет весело, в 16.00 не забудь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Мелоди FM.
1: Всем еще раз огромный привет от меня, Тимура Белова. С вами по-прежнему, да, именно я. И когда в голову вам приходят гениальные идеи, их нужно обязательно, дорогие друзья, записывать. А если можно, если есть такая прекрасная возможность, то лучше, конечно, все регистрировать. Как, например, сделал АвтоВАЗ. Фраза, которую произнес директор по продукту АвтоВАЗа во время интервью, фраза, которая стала в итоге мемом, теперь зарегистрирована как товарный знак. И все вы прекрасно знаете, что это за строчка, да? Помните? Можно, а зачем? Вот когда твоя любимая приносит что-нибудь такое вкусненькое и говорит, ну давай, поешь, любимые, да. Ну и при этом указывает тебе на твой животик, да, на твои бачка. Можно, а зачем все-таки? Или когда твоя любимая просит ей перевести деньги на новую сумку, хотя у нее есть огромная уже коллекция. Можно перевести. Я тебя люблю, дорогая, но зачем? Столько много. Или когда тебе говорят, что пора завязывать кофе и переходить на водичку. Можно, дорогие друзья, но зачем? Вот от последнего, например, от кофе я не готов отказаться. Кофе — это мой самый любимый напиток. И от музыки тоже. Давайте не будем отказываться. Карлитос, Софи Такер, Манхэттен, также Хёртс и Джон Саммит, они впереди. Всех с пятницей!
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
3: В «Папа-пап» снова будет жарко. 11 сентября – вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
2: Второе место.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy Calvin Harris и Jazzy.
2: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
10: Мамочке нужно ее оружие.
9: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. На категория 18+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Пока мы тут с вами работаем, в нашей стране теперь уже официально заработало 5G. На первом этапе охват затронул 16 городов. Минцифры заверяют, что уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами могут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple. Apple, у нас много вопросов, стучимся. Хочется еще быстрее отправлять мемы в чат, прям со скоростью звука. Жух, чтобы они улетали со скоростью света. Жух. Да, было бы хорошо. Я, Тимур Белов, со скоростью света покидаю рабочее место. Прощаюсь до понедельника. Желаю всем хороших предстоящих выходных. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. И помните, это Радио ДФМ. Включайте тусовку вместе с нами.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 км МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
9: Радио ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: порой происходит, но какая пятница, такие и новости. В Австралии, значит, обнаружили 12 новых видов насекомых, 4 из которых посвятили Тейлор Свифт.
1: Да ладно?
0: Да, Лень Таркач, всем видам даже дали название. Теперь букашечек зовут Свифтифилус Тейлори, Свифтифилус Аматор, Свифтифилус Интерпидус и Свифтифилус Поэторум. Ах, вот если бы это был любовный сценарий, то было бы гораздо интереснее.
2: Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам твоим.
0: Согласитесь, шикарный сценарий. Я, Артем Скоробогатый, буду всецело ваш ближайшие 3 часа. Желаю всем исключительно легкого окончания рабочей недели. Потому что...
3: выходные впереди.
4: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Welcome back, and right now.
18: А теперь тусовка
17: on DFM.
18: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
2: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
3: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорёк и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: ТФМ. Радио ТФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге.
2: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
20: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: что же, прямо сейчас, дорогие друзья, предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1813 году в Санкт-Петербурге открыли Каменноостровский мост, на котором впервые в отечественном мостостроении на разводном пролете уложили железобетонные плиты с асфальтовым покрытием вместо традиционного деревянного настила. В 1882 в Москве заработал первый в России частный театр, а в 1943 на стекольном заводе в Гусь-Крустальном выпустили первый советский граненый стакан.
1: Это ли не чудо?
2: Реклама. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Да, это жесткий вайб.
9: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР» в большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

вы знаете, происхождение некоторых вещей порой бывает трудно объяснить. Но когда люди откровенно недорабатывают и приводят к нормам то, что нормой вовсе не является, то об этом хочется говорить во всеуслышание. В Екатеринбурге, значит, снизили требования к качеству горячей воды. Корректировки коснулись повышения допустимой нормы содержания железа и

0: разноцветности. А это значит, что ржавая вода, льющаяся из-под крана, теперь считается нормой.
1: Че?
0: Видимо, и заболевания, связанные с попаданием тяжелых металлов через кожу, самый большой выделительный орган в организм жителей Екатеринбурга, тоже считается нормой. Да, господа коммунальщики?
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
0: Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Берегите честь с молоду.
3: Реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: В кино с 17 сентября, чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
16: Мамочке нужно ее оружие.
15: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
17: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.
19: Потому что

0: реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажи оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
9: Ваня, что с утра?
10: Да, это время подъема в школу.
8: Взрослые снова учатся понимать детей.
11: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
8: Дети снова пытаются понять взрослых.
12: Только играем по-взрослым.
8: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
13: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
8: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
14: Всесезонный глэмпинг. 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг. 3 воды.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: ТФМ. ТФМ Радио.
0: Радио ТФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем-то пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно, записывайте. День планирования отпуска, который уже, видимо, прошел, потому что лето мы профукали. Или же день обмена идеями. И с первым же прохожим ими поделиться.
1: А что идея?
2: Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: G6. Раздали стелька тут на радио DFM. Ну и насколько мы привыкли с вами думать, круиз — это вроде бы как возможность отдохнуть и расслабиться. Но только не для шотландского бегуна Пола Мэнсона.
1: А что случилось?
0: Он отправился, значит, в круиз по Средиземному морю, заранее составил маршруты по городам, в которых планируются остановки, и за 7 дней плавания пробежал 7 марафонов в Риме, Неаполе, на Сицилии, в Которе, на Корфу и Катаколоне. И даже на беговой дорожке лайнера в день возвращения домой. Ну что тут сказать?
2: Беги, Форест, беги скорее!
0: Главное, не споткнись. Всем здрасте, мордасти. С вами все тот же Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
3: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
9: Кэш может.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что Радио DFM.
8: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.

0: Рутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком-холдинг». УГРН 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Собственно, с вами аж до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в России официально запустили связь 5G, а в Америке выпустили косметику со вкусом соленых огурцов.
2: Да вы, блин, даете.
0: Вообще-то соленые огурцы, а точнее их рассол, используют для других целей. На этом у меня на сегодня все. Да и вообще, на этой неделе тоже надо сказать все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Проведите выходные так, чтобы было что вспомнить в понедельник. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
10: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
11: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
10: Ответить на 1000 вопросов.
11: А это что? Почему? А вот это что такое?
10: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
11: Это что, суп-чипс насыпал?
10: Инструкция по выживанию в собственном доме.
11: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
10: Александр Самойленко, Мария Порошина.
12: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
12: Ты что сказал, Маш?
10: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
14: Да, это жесткий вайб.
4: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
15: Катастрофически.
4: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
16: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, это Ростов-на-Дону, программа Party Time. Пятница, 11 сентября. Ну, в Ростове не осень, это понятно. И она у нас наступает, попозже в Ростове. Она у нас наступает в октябре, в ноябре. А чем позже она наступит, это вообще было бы хорошо, замечательно. В общем, лето у нас там 43 или 44 августа, не 11 сентября. Я напомню о наших контактах. Первое, это наш мессенджер Макс 8-918-590-0469 или проще 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и наш телефон прямого эфира 320-104-6. Сегодня мы закрываем рабочий день, закрываем рабочую неделю. Очень много хорошего звука для вас приготовил. Также сегодня для вас сюрприз подготовлен нашими партнерами, коллегами и нами. Сегодня мы вам покажем настоящих супер-ниндзя. Ну, точнее, как покажем, мы озвучим. Парни вот сейчас уже здесь в студии, пока у них идет фотосессия, мы начнем после первого трека. В общем, сегодня мы будем говорить о супер-ниндзя, будем говорить о спорте, будем говорить о мотивации, будем говорить о каких-то достижениях. Короче говоря, сегодня будет очень круто. Сегодня такой супер-радио-ниндзя эфир. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Мы начинаем, погнали. В общем, настраивайтесь, делайте погромче, мы здесь.

Друзья, в общем, сегодня музыкально-спортивный эфир. Я так думаю, что сейчас нам нужно с вами взять очень многое на заметку. Я сейчас давайте начну рассказывать, потом представлю наших гостей. Для ребят я приготовил много вопросов, но если у вас будут возникать вопросы к нашим гостям, вы тоже эти вопросы можете присылать на наш Макс, а мы попытаемся еще в течение эфира на эти вопросы ответить. Это просто крутые парни сегодня у нас в гостях. Но как все закончится, мы это с вами увидим сами, вместе с ними, потому что проект только стартанул. Ну, давайте все по очереди, все как должно быть. Итак, 6 сентября в 17.00 на СТС премьера 5-го юбилейного сезона самого популярного спортивного развлекательного телешоу страны «Супер Ниндзя». Но я так понимаю, что многие смотрят очень много зрителей и отчасти болельщиков, ну и людей, которые, наверное, смотря этот проект, сказали: да я так тоже.

0: испытания на очень сложной полосе препятствий. Она реально очень и очень сложная. И смотря на то, что делают атлеты-спортсмены на этой полосе испытания, ну, ты просто удивляешься, как они просто чудеса гравитации, они просто как бы отменяют. Команда собирает масштабную полосу препятствий, сложность которых растет с каждым годом. Я так понимаю, вот, наблюдая за этим проектом, понимаю, что каждый год что-то новое добавляют. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Сергей... Так, есть у меня информация о тебе, да. Итак, Сергей Минчонок. Сергей, добрый вечер.
1: Да, Сереж, привет.
0: Привет. Значит, у меня есть на тебя краткая справка, да. Значит, школьник, 15 лет, с 9 лет профессионально занимаешься гонками с препятствиями, финалист второго сезона и суперфиналист третьего сезона «Суперниндзя дети». В третьем сезоне стал единственным атлетом в возрасте 13-14 лет, кто прошел до конца финальную полосу испытаний препятствий, да. Считает, что во взрослом проекте препятствия сложнее, вот об этом сейчас мы поговорим, конкуренция серьезнее и участие более подготовлены, но верят, что поколение, значит, его молодых, юных, дерзких сильнее взрослых и может это доказать. Сереж, скажи, пожалуйста, ну вот давай начнем с того момента, когда у тебя это было вот, ну, с 9 лет занятия, понятно, подготовлены. Давай мы начнем немножко о твоей истории. С чего у тебя начался вот тот самый суперниндзя, да, и, ну вот, наверное, немного расскажи о себе, давай.
2: Изначально с 9 лет я, так же как и многие спортсмены, был очень таким спортивным ребенком, решил записаться на этот спорт. Вот. Я начинал с тренировок, там где был песок, всякая грязь, были пару труб, на которых можно было только подтягиваться. Вот. После этого начали строиться в Суворовском рукоходы, и тогда мы уже начали заниматься хотя бы чуть-чуть ниндзя. И то вот только недавно у нас построился зал, но там очень низкие потолки, поэтому было тяжело развивать свои спортивные навыки в ниндзя. И поэтому мы приняли решение о том, что нам нужен еще зал крутой. И 13 сентября у нас как раз сейчас будет открываться новый очень классный зал, очень высокий, 6 метров потолки у нас. Вот, там будет много рукоходов, и этот зал мы решили отдать чисто для ниндзя. Вот, там будет большая площадь для тренировок.
0: Красавчик. Скажи, Серж, уже же понятно, что было несколько сезонов, да, было участие. Помимо спортивных достижений, это же еще и медийная уже известность, популярность. Вот ты на себе ощутил вот эту нагрузку, когда, ну, ты понимаешь, да, ты был просто спортсменом, понятно, да, ну, а тут уже это телевидение, это уже, ну, такой эффект узнаваемости в стране. Вот ощутил ты на себе это и как ты это прожил? Потому что бывает, знаешь, бывает такая история, тебя начинают показывать, и у тебя так случайно раз и получается откуда-то вырастает внутризвездная болезнь. Вот прошел ты через это, прошел ли ты через узнаваемость, что изменилось в твоей жизни?
2: Честно, я очень не люблю людей, которые вот болеют звездной болезнью. Я вот видел таких нескольких людей, и мне это очень не нравится. Вот, и я таким вообще никогда не хочу быть. Вот, и... На самом деле, вот эта популярность, это очень прикольно, классно, это поможет в будущем. Сейчас ты, когда проходишь, тебя многие узнают, особенно если ты пройдешься в майке суперниндзя, то очень многие ребята, дети, родители узнают
0: тебя. Понимают, что это он, да?
2: Да, это очень прикольно, позитивно, что тебя знают и болеют за тебя.
0: Часто фоткаются с тобой? Дай сфоткаемся, сделаем селфи, девочки там, ребята.
2: Я бы не сказал, что сильно часто там, но... Надев майку, в принципе, да, фоткаются.
0: Так, хорошо, так, Сергей, ну мы еще вернемся, Сереж, к тебе. Ну и еще один наш гость сегодня, Карим Бойко. Тут тоже очень много всего. Ну, у Карима такая история, она такая длинная. Ну, как всегда, у нас, у пацанов в юности бывают очень активные годы, когда мы где-то занимаем отчасти место под солнцем. Ну, бывают такие в ребячих кругах, да, напряжения какие-то, да. И я так понимаю, что у Карима они были, и вот у меня есть такая справка, что считает, что дети становятся только суровее, если, ну, что-то такое происходит, и это как-то не корректируется, да, потому что, ну, физическое развитие, оно все-таки тебе дает уверенность. Потом у меня еще есть вот уверенность в том, что спорт может воспитать в юношах нравственные ценности и помочь им справиться с, ну, какими-то моментами острыми, стычками, агрессией и своим

0: участием в шоу хочет показать пример ученикам и мотивировать молодежь заниматься спортом. Слушай, это вот такая справка на тебя была у нас, да? Да. Карим, скажи, пожалуйста, давай так, с чего у тебя начался спорт в твоей жизни, да? Ты помнишь этот первый день? Это были родители, которые сказали, нужно идти. Либо это была мотивация от друзей, от твоих, может, одноклассников. Как это произошло?
1: Так, ну я, во-первых, мне всем привет. Во-первых, мне уже 35 лет, поэтому я буду рассказывать про нулевые. Вот, мой возраст прекрасно меня поймет. Тогда, в принципе, ребята, которые даже не занимались и не ходили на какие-то секции по спорту, у нас все равно был суперактивный образ жизни. То есть это игра в футбол, какие-то там зомби была игра раньше, в Лова, в Апанаса. То есть мы постоянно занимались
0: свои дворовые
1: активными
0: детские игры, да.
1: Играми. Mm-hmm. По сути, все тогда более-менее были физически развиты. Вот, поэтому я считаю, что в то время не было такой острой проблемы сидячего образа жизни, там вот кибер каких-то...
0: Ну, гаджетов, да, и гаджетов, так далее,
1: вот
0: так далее.
1: Этого всего, ну, компьютеры, ну, не знаю, у меня у друзей, наверное, ни у кого почти не было, может, там у одного, у двух были эти компьютеры, но там в то время такие игры были, что ты так не залипнешь, как сейчас, вот. А началась моя спортивная жизнь именно с момента, когда это было... Мне было 15 лет, то есть это 20 лет назад, и я услышал о паркуре. Все прекрасно помнят,
0: ну и погнали,
1: такое,
0: да.
1: Да. Вот, паркур. И мы тогда, конечно, нас это очень сильно затянуло, всю компанию моих друзей практически. Это тогда очень сильно мне помогло в моей жизни отойти от вредных каких-то аспектов.
0: Истории, да,
1: да. Вредных привычек. Тогда это было прям очень сильно популярно, так скажем. Курили, пили ребята в том возрасте. Хоть и занимались чем-то, но все равно вредные привычки, они были прям очень сильно распространенные. И вот мне помогло занятие спортом, паркуром в данном случае, отойти от этого всего. Да, половина, часть друзей у меня отсеялась тогда, часть друзей со мной начали заниматься. Вот. И с того времени, с 15 лет, я по сей день, то есть 20 лет...
0: 20 лет ты в теме.
1: Я занимаюсь спортом регулярно. Сейчас просто мои спортивные занятия расширились от паркура на многие другие виды спорта.
0: Хорошо, ребят, у меня сегодня, ну, так как у нас уже был такой легкий проброс, все-таки есть Сергей 15 лет и есть Карим 35, то есть это уже та самая конкуренция, о которой, кстати, Сережа сказал, да, что мы посильнее, значит, более взрослых участников, но мы сейчас не об этом будем говорить, вот хотелось бы, да, немного о проекте, да, как узнали о проекте Супер Ниндзя, почему решили поучаствовать, что мы мотивировало, и как проходил кастинг? Вот таких три маленьких вопроса в одном.
1: Узнал я о проекте достаточно давно, еще до того, как я вообще собирался на него поехать. Наверное, со второго, с третьего сезона я уже четко знал про него, потому что там участвовало много моих хороших друзей и знакомых из паркура. Вот. Я это все наблюдал, но меня как не особо тянуло туда, потому что я был увлечен больше саморазвитием в плане тренерства, в плане того, что я пошел в свои года на второе высшее образование, физическая культура и спорт. Вот. Первое у меня технолог машиностроения, вообще никак не связанное. Вот. И пошел я на это шоу благодаря тому, что один из моих друзей, который участник, он посоветовал меня редакторам. Редакторы мне написали, связались со мной. И, так сказать, меня жена убедила поехать на этот кастинг.
0: Ну,
1: просто
0: все-таки
1: поехали,
0: женщина
1: поехали,
0: присутствовала, да,
1: в Краснодар, погуляем и сходим, ну, заодно на кастинг. Такой, а я, ну, не подготовился, ничего. Вот какой у меня был спортивный,
0: вот был,
1: образ жизни.
0: Да,
1: и
0: вперед.
1: Я как бы был, ну, физически хорошо развит, но не в этой специфике, так скажем. Вот. Я поехал на этот кастинг, приехал туда, все. Спортивная часть для меня была, ну, не проблема, там, по большей части, проверяют твои общие физические способности.
0: Ну, ОФП, короче.
1: ОФП, да. По сути, то, почему я тренер. Вот. Поэтому для меня это не составило особых проблем. Проблемы были в другой комнате, когда передо мной поставили камеру и сказали говорить какую-нибудь плаксивую историю о себе. Нужно пустить слезу. Я говорю, ну, слезу не пущу, но пару историй вам могу придумать. Вот. Ну, учитывая то, что я до этого была спортивная часть, и я какой-никакой адреналин получил, мне было проще. То есть я зашел туда вот такой же заряженный и вывалил очень много всего, может быть, даже чего-то лишнего.
0: Лишнего,
1: да,
0: сказал.
1: Я, да, я еще думаю, вот сейчас, когда будут меня показывать, что там будет вообще в этих визитах.
0: Какая будет обратная связь.
1: Да, да.
0: Хорошо, Сергей, как проходил твой кастинг, да? Узнал как о Супер-ниндзя, и как проходил твой кастинг?
2: Я узнал о ниндзя, мне посоветовал тренер, так я участвовал обычно, в обычных соревнованиях, вот, решил попробовать что-то новое. Кастинг прошел абсолютно спокойно, я этим занимаюсь уже 6 лет, и для меня это не доставило какого-либо дискомфорта, потому что, как сказал Карим, это абсолютно легкая часть, которая проверяет твои базовые навыки. Я бы согласился с тем, что самое тяжелое — это разговоры на камеру, чем прохождение твоей полосы препятствий.
0: Друзья, мы вернемся буквально через пару-тройку минут. Если какие-то вопросы к нашим гостям есть, задавайте вопросы, и ваши вопросы тоже попытаемся обсудить.

0: Реклама. Пятница в публике – это без сложного сценария. Это конец рабочей недели. Начать можно с кухни, потом уйти в караоке. Небольшой круг на песне, остаться на диджей-сеты до утра. А завтра вечеринка «Шантарм». Большая индийская ночь. Большая садовая 116. Публика. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях настоящие атлеты, ну и те люди, которых вы уже можете видеть и увидите на телеканале в Супер Ниндзя. Ребят, вот это вопрос будет один для всех, да, для Сережи и для Карима. Ну, уже мотивация была, я услышал, что Карим о мотивации сказал. Сереж, вот твоя мотивация, да, вот почему решил участвовать и что мотивировало тебя войти в этот проект Супер Ниндзя, скажи, пожалуйста.
1: Меня мотивировало то, что я еще со второго сезона, ну, с первого меня просто не взяли, вот, а я очень хотел туда попасть. Со второго сезона у меня была мечта сделать классный зал для того, чтобы я мог развиваться, хорошо тренироваться, и не только я, и мои одноклубники, которые также стараются, и там очень тоже крутые ребята. И самая вот главная моя цель, с которой я приходил на шоу, вот, я хотел победить для того, чтобы это денежный приз, дать клубу, чтобы построить классный зал, который сейчас открывается как раз. Вот. И поэтому я останусь надолго, и у меня остается эта цель выиграть для того, чтобы обустроить наш зал. И наконец-то в нашем городе вот, начали проводиться кастинги в нашем зале, потому что в Краснодаре немного известных спортсменов, которые могли бы там что-то показать. А в Ростове я со второго сезона представляю Ростов-на-Дону, и в принципе, неплохо заявил о Ростове, и хотелось бы, чтобы в нашем городе проводили кастинг. Нам предлагали, там, у нас мог быть пройти, ну, здесь должен был быть проходить кастинг, но не было просто места для того, чтобы он здесь был. Вот, и сейчас мы делаем все для того, чтобы можно было здесь проводить классный кастинг.
0: Хорошо, вот новый сезон, смотрите, ну, декорации, трасса, да, как проходили съемки, вот что-то можете такое вспомнить? И еще вопрос такой, ну, можно маленький, да, не расширенный ответ. Чем трасса отличалась от полос прошлых сезонов, да? Если вот у тебя, я так понимаю, есть какое-то, да, уже понятие прошлого сезона, этого сезона, чем отличались и вот съемочный процесс? Что было сложное, кроме того, что на кастинге у тебя была работа с камерой. Ну что еще?
1: На самом деле в детском и взрослом есть такая штука, то что иногда некоторые препятствия переходят из сезона в сезон. Например, как траволатор вот этот, который против твоего движения движется, где ты должен забежать на него. Это вообще во всех сезонах есть. Но есть всякие фишки, которые переходят из сезона в сезон. Вот. Поскольку я тоже участвовал в взрослом сезоне первый раз, для меня это было тоже впервые, и это было очень тяжело, потому что я даже не мог представить, что в принципе могло там быть.
0: То есть вы перед, все атлеты перед, ну, съемочным процессом и перед соревнованиями, вы трассу, как правило, не видите, да? То есть вы появляетесь уже на площадке, и вы понимаете, видите ее впервые, то есть вы к ней не притрагивались, не тренировались, то, знаешь, можно же там потренироваться в зале, да, и погнали. То есть это все впервые, да?
1: Да, это все впервые. Все, что ты можешь тренировать, это только базовые навыки для прохождения вообще этой полосы. И первый раз, когда ты эту полосу видишь, это только тогда, когда ты только тогда приезжаешь, и вот только тогда ты можешь увидеть, что вообще.
0: Карим, вот мы здесь с тобой за кадром говорили о психологическом. Как-то ты вот сформулировал очень здорово. Я понимаю, физвоз, да, это уже универ у тебя, второе высшее, ты уже начал профессиональным языком говорить. Да. Скажи, пожалуйста, то есть вот смотри, у спортсмена должна быть, ну, физическая форма, да, то есть должна быть физическая подготовка и моральная. Вот как это правильно называется? То есть подготовка есть физическая, есть ментальная, да, ты сказал?
2: Да, есть физическая подготовка, соответственно, есть психологическая подготовка. Сейчас активно развивается такое направление, как спортивный психолог. Вот, это отдельные специалисты, вот, основываясь на общей психологии, естественно, они работают со спортсменами. То есть как подготовиться к соревнованиям, как, знаете, есть такой синдром, можно сказать, на тренировках чемпиона, на соревнования приезжает на последних местах. Вот, хотя на тренировках показывал такие результаты, что ожидали от этого ребенка, либо подростка, либо даже взрослого человека прям супер результатов. Вот. И часто именно из-за этих ожиданий человек проигрывает.
0: Хорошо, вот на этой трассе все-таки что важнее? Вот именно в моменте, да, то есть соревновательный момент, погнали, съемки, мотор, да, все пошло. То есть все-таки важнее физическая твоя форма, либо вот все-таки психологический твой настрой на преодоление этих препятствий?
2: Ну, я думаю, тут в любом случае важна и физика, и психология, потому что без физических способностей, без особых, так скажем, двигательных навыков эта трасса просто, ну, непроходима. Вот. Но тут же очень много атлетов, сильных атлетов, которые психологически не могли настроиться перед своим стартом, они проигрывали сразу же. Это было честно, вот когда я вижу это по взгляду. Человек перегорел. Ему будет очень тяжело пройти эту трассу.
0: Ребят, из каких препятствий состоит эта трасса? Вот можно там несколько, как это называется и что нужно сделать? Да, так мы сейчас на радио визуализируем. Вот, из чего это состоит все?
2: Ну, самое такое дерзкое препятствие — это траволатор, это противоход, который рассчитан на то, как ты умеешь бегать, как у тебя поставлена техника бега. Вот, так скажем, специфическая часть трассы, она всегда есть, и самое шоу происходит именно там. Вот. Это вот самое, не то чтобы сложное, а самая такая часть.
0: Непредсказуемая.
2: Часть, да, непредсказуемая, где легко очень ошибиться.
0: Хорошо, еще что? Что есть еще? Вот из чего состоит?
2: Стандартные перелеты, да, перелеты на большие расстояния. То есть по телевизору это одно, а от первого лица, когда ты бежишь и видишь там, ничего себе, там,
0: я 3-4
2: метра лететь,
0: да?
2: Я прям в моменте, ты думаешь, офигеть. Еще и высота вниз, на самом деле, приличная. Ты понимаешь, что вода, да, там, ну, как бы не разобьешься, но все равно это все давит, плюс свет, особенно, да, свет слепит очень сильно, ну, камеры, там, все вот это вокруг, ажиотаж, и вот это доставляет тоже проблемы.
0: То есть все-таки немного, наверное, съемочный процесс, он отвлекает все-таки, ну, да? То есть нужно больше концентрации, наверное, да?
2: Да, если свет считать съемочным процессом, а это все равно относится к съемкам, да, то, да, это, конечно, мешает очень сильно, особенно, ну, вот лично мне это очень сильно мешало, потому что у меня видит один глаз, если так, по-честному. У меня правый глаз практически не видит с рождения, и меня, если слепило, то слепило сразу знатно, что я прям на
0: ощущение. То есть уже это на ощупь уже,
2: да,
0: было, уже на ощупь.
2: Но благодаря, кстати, моим тренировкам именно в паркуре, а паркур это такая дисциплина, которая учит адаптироваться в любых условиях. То есть мы тренировались в любых условиях, у нас не было ни залов, ничего. То есть то, что на улице есть, вот с помощью этого мы развивали свои какие-то двигательные навыки. И поэтому, ну, мне было проще, чем многим ребятам, которые занимаются непосредственно только низа спортом, адаптироваться вот к этим условиям, к этой трассе. Я просто вспоминал, как это происходило на улице, когда ты от чего-то отталкиваешься и видишь, что там одновременно ты отталкиваешься, и кирпич сверху летит, потому что там плохой цемент был, там, или кладка плохая, и ты должен успеть допрыгнуть, потому что если ты не отпрыгнешь, этот кирпич до тебя
0: прилетит на тебя, да.
2: Да,
0: хорошо, вот спасибо. А, Сереж, ну, у тебя был какой-то вот момент, когда ты увидел трассу, да, что тебя удивило, и какие были сложности на прохождении?
1: На самом деле трасса состоит из не очень сложных элементов, но самое тяжелое — это когда ты проходишь ее всю. Потому что она рассчитана так, то, что вроде бы ты можешь пройти и все, но когда ты уже начинаешь проходить, это кажется, что уже очень тяжело в совмещении. Вот. Очень сильно устают руки, дыхательные, ну, дыхалка и даже ноги, когда ты делаешь там разные всякие на балансе, потом в конце тебя еще добивает этот противоход. Это очень тяжело.
0: То есть потом ты целый день не свой, наверное, уже, да? Ну так, восстановление когда идет.
1: Ну да.
0: Друзья, мы продолжим буквально через пару-тройку минут. Сейчас о погоде и вернемся. Если вопросы к ребятам есть, задавайте. Будем и ваши вопросы обсуждать. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях в Trium Motors. Geely – это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely Trium Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
6: Weather. DFM.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
15: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
16: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: On DFM. Come on.

0: it. Back in the day, I beat the style, taking it easy and looking forward to the future. The future that is house, house, house, house, house.
1: I wanna Ребят, ну мы сегодня в пятницу прям не просто разговариваем, мы визуализируем. Сегодня у нас в гостях настоящие атлеты, спортсмены. Это все от, ну как от, да, это все в рамках развлекательного телешоу страны «Супер Ниндзя». Кстати, 6 сентября в 17:00 уже на СТС премьера 5-го юбилейного сезона стартовала. Сегодня мы говорим о многом, но вот хотелось бы все-таки немного о спорте в каком ключе, ребят. Хотелось бы понять, как вы тренируетесь, готовитесь к, ну, к испытаниям. Как проходит тренировка? Что это такое? Помимо ОФП еще что-то есть? Да, вот как, ну, настраиваться психологически, это понятно. Сейчас вот Карим рассказал, как он настраивается. То есть он просто спит перед выходом на полосу препятствий. Хорошо. Вот все-таки, как вы тренируетесь? Все равно же нужно себя как-то держать в форме перед съемочным процессом и перед полосой испытаний.
2: Я вообще, в принципе, тренируюсь каждый день, иногда даже два раза в день. Вот. Я бегаю каждый день, понедельник, среда, пятница, у меня тренировки именно ниндзя. Перед выходом, перед своим выходом в шоу, я увеличил нагрузку более на ниндзя, потому что там большую часть ты проходишь только на руках. И нужна техника, и там... физическая выносливость рук и так далее. Но и также нельзя забывать про ноги, потому что там есть многие препятствия, где нужно использовать не только ноги, но еще и руки.
1: Слушайте, а по питанию, вот перед шоу или перед соревнованиями, есть какой-то определенный свой там стол питания, да, там ты добавляешь, я не знаю, там белка больше, углеводов, либо меньше ешь, вот какое-то ограничение по питанию, вообще что есть по питанию и что происходит по питанию перед соревнованиями?
2: У меня совсем нет такого абсолютно.
1: Так, хорошо. Сережа, молодец, быстренько, да. Так, Карим, ну вот по питанию давай уже так более развернуто.
3: Ну, про питание, если говорить прям непосредственно там 1, 2, 3 дня до соревнований или день соревнований, то самое главное — не есть ничего нового. Вот, это точно.
1: Да, очень тонко пробовал, звучит, да, это не есть
3: ничего нового. Потому что это может там привести к плохим последствиям. Второе, это побольше углеводов, на самом деле, не белка, потому что восстанавливаться уже времени нет, нужно наоборот загрузиться углеводами, чтобы у тебя было больше энергии. Вот. А в соревновательный день это, возможно, даже простые углеводы, шоколадки, да, потому что выступали мы, по сути, там съемки идут ночью, чтобы света не было другого. Uh-huh. То есть ночью организм привык спать, а тут нужно вот так вот активничать. Вот. И приходилось как-то заедать, чтобы... ну, поддерживать энергетический баланс. То есть я ел шоколадки, вот, допустим, uh-huh. вот. И старался не пить кофе, потому что и так нервная система прям кричит, орет, и если еще и кофе пить, то прям можно не выдержать, перегореть до соревнования.
1: Ну, а там шоколад, тортики, там, что-то такое. Ну, то есть там что-то такое, что включает, да? То
3: да.
1: есть углеводики.
3: Ну, если говорить про соревнования, да, да. То есть и, в принципе, я к питанию отношусь немного проще, чем сейчас прям... очень сильно усложняет эту составляющую, то есть все намного проще. Если ты не хочешь набирать лишний вес, нужно давать достаточно физической активности и питаться просто разумно относительно твоей физической активности. Если ты целый день сидишь, то да, тебе придется, чтобы не набрать вес, тебе придется питаться прям там считать все.
1: Листик салата, да?
3: Да, вот. Я, допустим, вообще ем в день, я могу там 5-6 раз в день поесть, могу наесть там и 4000 калорий.
1: А сколько у тебя в день тренировок?
3: Тренировок в день?
1: Да, одна,
3: которых
1: две.
3: Я веду или которые...
1: Нет,
3: занимаюсь.
1: твои личные, не то, что ведешь.
3: Чаще всего одной обходится, потому что, во-первых, времени нет столько по два раза в день тренироваться, во-вторых, нет необходимости, то есть...
1: А что эффективнее, как ты считаешь, вот ты уже как профессиональный, да, можно сказать, спортсмен, что ты считаешь эффективнее, утренняя тренировка, вечерняя, или это зависит от данных человека?
3: Это зависит от режима дня твоего. Я тоже как бы считаю, что нету такой прям вот, как сейчас, ну, сейчас уже доказано, что нет необходимости уже исследований, есть все, то, что нужно спать строго в это в определенное время, там, с 10 до 8, вот, и поэтому вот какой у тебя режим дня, если ты встаешь, позволяет тебе работа вставать там в 10 утра, то и тренировка твоя там, соответственно, ну, подстраиваешься под, под любое свое время удобное. То есть... Время не важно, главное, чтобы была эта тренировка. Вот. Mm-hmm. Если еще время, прям вот сегодня к 5 часам не успеваю, значит, тренировки не будет. В 6 уже не пойду на тренировку. Только если в 5, то ну, это неправильно.
1: Ну да, это.
3: Надо подстраиваться под режим дня свой. Да.
1: Так, хорошо. Ну, друзья, у нас сегодня пролетело время очень быстро. Давайте, наверное, сейчас в завершении, да, пожелаем нашим слушателям спорта, да, и, может быть, как себе это открыть, да, как победить лень, как заставить себя заниматься спортом, ну, вот, допустим, закончилась школа, где была физкультура, да, допустим, если человек не занимается спортом, закончилась физкультура, там, хорошо, в универе еще, может быть, немного там физкультуры и так далее, да, потом начинается работа, какие-то свои обременения и физической активности, как правило, минимум. Вот как себя мотивировать, как себя заставить и ваши пожелания нашим слушателям? Ну, начнем, Карим, с тебя.
3: Угу. Так, ну, как себя мотивировать? Внешняя мотивация, да, она работает очень быстро и проходит очень быстро, да. Надо себя мотивировать внутренне. И чаще всего, вот особенно взрослым людям сейчас за основную цель ставят внешний вид, да, у зеркала, как ты выглядишь, форму. Вот, я считаю, что это не должно стоять на первом месте, должны стоять именно, если говорим о физическом развитии, о тренировках, то есть двигательные навыки. Тебе нужно поставить цель, вот ко мне ходят на тренировки мужчина, ему 40 лет, это я сейчас реально рассказываю. Угу. У него цель, он ко мне пришел в зал и говорит, я хочу научиться заднее сальто. Я никогда не занимался акробатикой, так, более-менее физически развит, вот, лишнего веса у него сильного нету, поэтому, в принципе, можно этим заниматься. Все, опираясь на это, мы уже занимаемся, там, наверное, месяца 4 раз в неделю. У него набралась отличная физическая форма визуально, но целью не стояла эта физическая форма, целью стояла заднее сальто, навык, вот. Ну, он почти этому научился.
1: Получилось уже,
3: но,
1: да?
3: По этому пути, идя вот к заднему сальту, он набрал хорошую физическую форму.
1: В принципе, это самое главное, мне кажется.
3: Да, да, то есть все. То есть цель ставить не в свое отражение в зеркале, это сложно, потому что на это нужно время, это сразу не будет видно. Вот. А когда ты пытаешься освоить какой-то навык, какую-то цель, допустим, взял соревнования, там, хочешь выступить на соревнованиях, либо вот как там научиться заднее сальто, либо научиться играть большой теннис, научиться играть в футбол, неважно, любой навык, и идешь этим заниматься, ты, ну, вовлечешься, во-первых, в спорт, а потом, может быть, ты перейдешь из этого спорта уже просто в тренажерный зал и будешь заниматься уже просто для себя, для зеркала, так скажем. Вот. Но изначально нужно цель ставить не внешний вид. А вот
1: отлично.
3: Прям...
1: Вот прям очень хорошая фраза. Сергей, ну вот так же, как себя заставить заниматься спортом и пожелания всем слушателям и зрителям Супер Ниндзя?
2: Я скажу, что для того, чтобы добиться каких-либо целей, чтобы заниматься, у человека должна появиться цель или какое-либо желание для того, чтобы начать этим заниматься. Но я бы сказал, самое главное — это просто начать, потому что самое сложное — это всегда начинать. Потом это уже все начинает все идти более спокойно, и как бы спорт уже начинает вливаться в твою жизнь, и ты после уже не можешь жить без него, как я, в принципе. Если бы я сейчас не занимался спортом, то, ну, много что могло бы измениться. Мне добавилась дисциплина, которая сейчас помогает мне во всем, в принципе. Вот. Также нестандартное мышление, когда ты можешь когда-то подумать как-то либо иначе. Вот, думать логично. И я бы хотел пожелать всем здоровья, самое главное, потому что без здоровья нам никуда. Вот, успехов, и просто главное начать. И
1: спасибо.
2: Дальше уже все пойдет.
1: Спасибо, ребята, большие молодцы. Сергей, Карим, огромное большое спасибо, что нашли время, пришли. Я думаю, что сегодня, после этого момента, знаешь, как говорят в притче, да, кто-то стал добрее, а после нашей сегодняшней с вами радиовстречи, я думаю, кто-то все-таки сделал правильный выбор и решил начать хотя бы с первого шага, хотя бы сделать просто куда-то выехать и сделать обычную гимнастику, ну, школьную, если вспомнишь, там, как это было. Спасибо большое. Ну, в общем, вам успехов. Мы следим за вами в Супер Ниндзя. 6 сентября уже все это стартануло. Будем следить, будем переживать, волноваться, болеть. Ну, а вам спортивных достижений. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо, всем пока.
1: Спасибо, спасибо. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Ну, пятница, ну, красота, друзья. 11 число, праздники, события. Посмотрим. Сегодня празднуется очень уместное событие. День рождения граненого стакана. Но если вы руки потираете уже, друзья, слушайте дальше. Сегодня также отмечается Всероссийский день трезвости, да. А кроме того, еще и день правильного питания. Да что за пятница такая? Так что, ну, нужно будет как-то выкручиваться, конечно. Но хотя бы вот этот праздник продолжает отмечаться. Это праздник ласкового общения. Так что, если очень хочется бывшей написать, все-таки можно. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час хорошей музыки. И мы продолжаем ее слушать. Поехали.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Ошантись! По покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
9: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбиной.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и Джейку Триа Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Триа Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Да, друзья, все мы не хотим становиться старше. Многие поэтому подражают молодым поколениям. Не знаю, правда это или нет. Словечки копируют, повадки. Буквально ларпят, короче говоря. Но не все вы захотите копировать, уж поверьте. Все говорят про новый тренд у парней. Феромон максинг он называется. Суть проста. Покорить девушку на свидание своими феромонами. И вот что нужно сделать. Это не мыться, оказывается. Не использовать парфюм. И покорить природным запахом. Ну что ж, у метро такие периодически покоряют. Запоминается надолго, это уж точно, так что удачи им. Ну и теперь понятно, как родилась вот эта известная строчка в известной песне «Максим». Видимо, с такого же свидания вернулась.
1: Мне стало так легко дышать в открытое окно.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
10: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь.
11: Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
12: Шоу, где характер решает все.
13: Вставай, вставай!
12: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
13: Да!
12: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
14: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: В «Папа-пап» снова будет жарко. 11 сентября – вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже пою песни в душе и тоже в детстве боялась заставку телекомпании «Вид». Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку, а заодно и выходные. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 11 сентября 2026 года, это пятница, друзья, и сегодня день рождения граненого стакана. Мало кто знает, но на самом деле есть слух, что создатель этого стакана Вера Мухина, наша великий скульптор, создатель великого скульптурного творения «Рабочая колхозница». И вот она как раз придумала этот граненый стакан, который, ну, кстати, наше уникальное ноу-хау.
2: О, да. Победил много всего.
1: Всероссийский день трезвости. Неудивительно, что отмечается именно в этот день. Аплодисменты всем трезвым, несмотря на пятницу. Праздник ласкового обращения, день осенних красок, день правильного питания сегодня. О, кстати, в Индонезии день радио.
2: Поздравляем.
1: Можем как-то примазаться.
2: Шлем сигналы в Индонезию.
1: Иван постный сегодня. Иван пришел и лето красное увел. Грустно это все, но тем не менее вот отметили. Ну еще сегодня день законности и незаконности, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Назовите что-то законное, а по ощущению будто бы нет. Я могу первое начать. Есть печенье в постели? Вот вроде бы законно, а ощущение, что нет. Не заправить кровать утром. Тоже такая же история. Болеть за «Спартак», а жить в Петербурге. Вот вроде бы законно, а незаконно. 100%.
2: Законно, но небезопасно.
1: Как минимум. Дальше. Посмотреть новые серии сериала без второй половинки. Особенно, если вы начали смотреть этот сериал вместе.
2: Предательство.
1: 100%. Это на самом деле, я считаю, что нужно уже как-то вписать законодательство, что брать это точно
2: договор.
1: Незаконно. Да, это нельзя. Кинуть огрызок за диван. Тоже. Вроде бы законно, но по ощущениям как будто бы нет.
2: Не облизывать крышку от йогурта.
1: Ну, кстати,
2: можно, да?
1: Такое.
2: Ну, да. Как-то... Или не пойти на новогодний корпоратив, или вообще, в принципе, на корпоративную вечеринку.
1: Да, вот вроде бы можно не пойти, но потом все начнут спрашивать, а почему, а что, а как. Ну, такое тоже, такое себе.
2: И съесть последний кусочек. Вот последний, знаешь, остается чем-то вкусненько. Там,
1: да, и чаще всего это бывает, знаете, с чем? С тарталетками и с икрой.
2: Вот, да-да-да.
1: Всегда
2: да,
1: все боятся взять последний. То есть первую как бы берут еще, а последняя с икрой. И потом появляется такой человек, говорит, ну, раз никто не хочет, тогда я. И все на него так немножко сукаризной смотрят. Типа все хотели вот эту речь толкнуть, но не успели. В общем, друзья, обязательно отвечайте нам на этот вопрос. Есть координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, канал в Максе и не только в Максе. Сообщение на номер принимаем +7 400 965 115 5 115. И, конечно же, приложение Радио ДФМ. Там есть возможность написать в прямой эфир.
1: Ну и, конечно, лучшему сегодня наша суперстильная фирменная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшних лунных суток? Ну, во-первых, 6.26 у нас стартануло новолуние, первый лунный день. Что же это означает? Вообще, этот период новой луны, он очень волшебный, он по-настоящему магический. Каждый человек, кто хочет исправить что-то в своей жизни, или, может быть, наоборот, добавить что-то интересного, необычного, он может притягивать, примагничивать к себе те какие-то моменты, которые он желает видеть в своей жизни. Это день замыслов и планов. То, что мы спланируем в этот день, будет иметь тенденцию к реализации в течение всего следующего лунного месяца. Первый лунный день всегда непостоянен, потому что он может длиться пару часов, а может охватить полностью лунные сутки. В нашем случае практически полностью лунные сутки будут затронуты, да, потому что только утром у нас получается второй лунный день стартует. Утром следующим.
2: Угу, в субботу, да.
1: 7.32, да. Поэтому мы еще пока можем загадывать желания. Карты желаний, кстати, классно в этот период составлять. Вот. И что еще есть? Подумайте, чем бы вы хотели заниматься в ближайшее время, ну, может быть, в ближайшие 30 дней. План можно какой-то составить очень хорошо в этот период. Если вы, например, мечтаете о каких-то конкретных историях, ну, например, давайте банально, «хочу быть богатым», да? Нельзя же Вселенную посылать «хочу быть богатым». Это неправильная установка, неправильное желание, неправильная аффирмация. Аффирмация должна быть такая: что я буду делать для того, чтобы мои планы реализовывались. И максимально представлять себя уже реализующим, так сказать, эти шаги.
2: То есть просто сумму на счет задумать не надо.
1: Ну, это тоже можно, но все-таки стараться думать, как она придет. Потому что она же может из разных сторон прийти. Например, извините, наследство можно получить. Тут уж да, деньги-то пришли, да, а каким путем, непонятно. Поэтому Вселенная в этом плане не разбирается. Очень важно визуализацию правильно формулировать. Мысленно рисуйте результат своих действий, представляете то, что хотели бы получить, но как вы это получаете, тоже очень важный момент. Так, по поводу любви. Постарайтесь не ссориться с окружающими. Если вы уже с кем-то в ссоре, миритесь в этот период. Это идеальное абсолютно время для примирений. Выполняйте обещания, даже если давали давно их. Так повышаются шансы на реализацию ваших планов. Духовно вы очищаетесь, начинаете лунный месяц с положительными эмоциями, с чистоты, так сказать. В новолунии также лучше отказаться, воздержаться от заключения важных сделок, решения финансовых вопросов. Вот завтра, послезавтра для этого уже будут идеальные сутки. То есть это уже сейчас время мечты, визуализации, примагничивания, а вот следующие лунные сутки, они уже будут хороши для реализации. Такие дела.
0: Погода! Погода!

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Напишите нам что-то законное, но по ощущениям как будто бы нет.
0: Дмитрий, давайте вы сегодня вот первый прям возьмете на себя открытие нашей темы.
1: Комментариев уже много. Вышел из магазина без покупок, например.
0: Это всегда такой момент ощущения, во-первых, что ты что-то украл, хотя ты ничего не украл. И вот ты проходишь без покупок через этот металлоискатель и думаешь, боже, сейчас он зазвонит. Вот какая-то вечно стрессовая ситуация. При том, что ты ничего, естественно, не взял, да, чужого, но вот и охранник на тебя еще вот так вот смотрит, и ты так... Как-то у тебя было такое ощущение стрессовое?
1: Еще при этом может что-то запищать, например, какую-то вещь, что ты недавно купил, а у тебя там какая-то наклейка осталась, и все. И вот ты потом доказываешь, что ты это не покупал или не здесь покупал. Кстати, вот Алина еще пишет: дома не ночевал или лайкнул какую-то фотку другую?
0: Не помыть посуду, а свалить в раковину, дождаться прихода жены. Вот. Не прийти с работы в пятницу скучным. Трезвым. Друзья, напоминаю, у нас сегодня день трезвости, так что сегодня это норма. Также у нас есть сказать начальнику, что он сваливает на других свою работу и повышение зарплаты попросить там же. Вот это как-то будет совсем.
1: Ну, такое, да.
0: Разогревать рыбные котлеты в рабочей микроволновке. Вот сейчас жиза, вот прям жиза. Сейчас каждый вспомнит точно этот момент. Бить веддинговый аппарат, когда застряла оплаченная тобой шоколадка.
1: Ну, это вполне...
0: Нет, это незаконно, понимаете? Вот смотрите, это незаконно. Вы ломаете чужое имущество. Но с другой стороны, вы же оплатили, она же там висит, ее же надо как-то забрать. И вот это всегда очень обидно. Но бывают моменты фарта. Когда кто-то от кого-то повисла эта шоколадка, и кто-то не стал бить веддинговый аппарат, ты ушел. И ты просто получаешь две шоколадки вместо одной. Такой бонус от вселенной.
1: Да, это уже такой челлендж получается.
0: Потратить большую часть зарплаты в день получения. Вот вроде бы законно, а по ощущениям как будто бы нет.
1: Ипотечникам привет.
0: Привет огромный. Похудеть без диет и спорта. Ну, это ведьмы. Ведьмы. Я вообще вот поражаюсь. Есть такие люди. У меня приятница... Нет, я не буду об этом. Это как-то неприлично.
1: Знакомый моей знакомой. Давай так. Переобуемся быстро.
0: Просто там действительно очень в тему, но я понимаю, иногда я понимаю, что не очень прилично будет звучать, если люди едят. А у нас сейчас время ужина, поэтому лучше не будем об этом. Так, а зато будем о том, что поиграем.
1: Да, у нас впереди игра называется «Методом тыка». Звоните 8-495-956-101-2. Будем проверять вашу интуицию.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там,
10: где нет водопровода.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
15: Самая большая телесемья.
16: Мы выполнили свой долг родителей.
17: Посидим сегодня в тишине.
15: Возвращается с новой миссией.
18: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
15: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
19: Я придумал. Думал 7 идей для нашего нового бизнеса.
15: Знакомо?
20: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
19: Пройдет.
20: Ты что сказал, Маш?
15: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
21: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях.
22: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: методом тыка будем проверять интуицию нашего слушателя, кто здесь.
1: Город Владимир, на связи вместе с нами Александр.
0: Александр?
2: Да, добрый день.
0: Ну, здравствуйте, как ваше настроение сегодня?
2: Прекрасно.
0: А что делаете-то? Пятница же.
2: Ну так вот, стоял в пробке, уже практически доехал до дома.
1: Какая хорошая пробка.
0: Рассосалась специально для нашего друга. Так, ну что, давайте прямо сейчас отвечать да или нет. Нужно не задумываясь, полагаясь исключительно на интуитивное поле. На старт, внимание, погнали. Правда, что у рыбы сарган зеленые кости?
2: Правда.
0: А правда, что в химической таблице Менделеева есть элемент арсений?
2: Нет.
0: Правда, что бобры видят под водой, потому что у них прозрачные веки?
2: Да.
0: Правда, что дорожные знаки бывают только круглыми или квадратными?
2: Нет.
0: Правда, что плутофобия – это страх перед большими деньгами?
2: Нет.
0: Ну, окей, прямо сейчас мы выясним уровень вашей интуиции. И на самом деле, конечно, можно было дать вам подсказку, но зачем, если и так все, в общем, не так плохо. Послушаем, что нам скажет искусственный интеллект.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Александр. А до пятерочки-то чуть-чуть не хватило. Последний ответ был неверный, а все остальное правильно. А правда, что рыба сарган зеленой кости? Да. Правда, что в химической таблице Менделеева есть элемент арсения? Нет. Правда, что бобры видят под водой, потому что у них прозрачные веки? Да. Правда, что дорожные знаки бывают только круглыми или квадратными? Нет. И правда, что плутофобия – это страх перед большими деньгами? Да. Аплодисменты.
1: Александр, поздравляем, вы обладатель нашей фирменной кружки.
0: Ну и, конечно же, мы дарим вам самое ценное, что есть у нас, от сердца буквально отрываем. 10 секунд на все привет.
2: Все, передаю огромный привет любимой супруге Ирине и сыну с его другом, который у меня в машине забрал их после тренировки. Ну и всем слушателям ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: А. Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: А дальше – тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Друзья, ну у нас тут пара новостей прилетела, мы их сейчас попробуем вам рассказать. Сотрудники увольняются с работы за отсутствие похвалы от начальства. Недостаток признания снижает мотивацию, повышает стресс и приводит к выгоранию. Когда нет никакой обратной связи, люди склонны додумывать. Обратная связь и признание заслуг – базовая потребность, поэтому руководителям советую чаще хвалить сотрудников. Меня можно не хвалить, хвалите в конце месяца. В конце, нет, я даже скажу какого, 10 и 25 числа. Вот мне достаточно этой похвалы вполне. Вам, Дмитрий, как?
1: Да, не хотелось бы, на самом деле, обратную связь. Иногда получаешь, но только как-то негатив один. А вот редко хвалят, правда, на работе редко хвалят. Вот если что-то накосячил, значит, тебе прилетит. А когда ты добросовестно, честно, как-то вот с полной самоотдачей выполнил обязанность, которую, конечно, я согласен, ты обязан делать, ну похвалите за это.
0: Знаете,
1: похвалите.
0: А это вообще странная история человеческой психологии. Вы обратили внимание, что вот, например, говорить добрые слова, мы как будто стесняемся. Вот есть такое какое-то, ну что вот, ну не очень это удобно. Если будешь начальника хвалить, скажут, попу лижешь. Если будешь любимого человека постоянно хвалить, скажут, скоро на шею тебе сядет и так далее. То есть у нас почему-то вот это вот все позитивное, доброе, светлое, оно как будто бы немножечко законно, но нет.
1: Вот так, по вашей теме как раз сегодня.
0: Да, да, да. А вот сказать какую-то гадость, это пожалуйста, это мы ох, хоть полчаса будем рассказывать вообще, как тут все не так. И
1: кстати,
0: вот, это вот какой-то перекос.
1: У нас как раз, по-моему, даже традиция есть. Например, идешь на экзамен, тебя ругают.
0: Да, да, и тогда ты получишь хорошую оценку. А если хвалить, то сглазить вот можно. Понимаешь? То есть у нас все, что связано с позитивным восприятием, с позитивными словами, оно как будто бы общество немножечко так, ну, как-то в стороне немного. Не надо, лишний раз. Еще перехвалите. Как можно перехвалите? Ну как? Понимаете, вот я тоже. И опять же, кто тебе скажет, как не твой друг? Слушайте. Я вот, например, человек, который ведет соцсети. Мне там столько всего скажут, понимаете, что от друга как-то хотелось бы похвалы, даже если я ее особенно и не заслужила. Но мне почему-то кажется, что именно друг должен вытаскивать копии из твоей спины, а не втыкать их туда.
1: Правильно. Так что вот, начальник, подойди к своему подчиненному, обними, успокой, скажи доброе слово в пятницу вечером, вот прямо сейчас.
0: Ну, как продюсер этого шоу, я, конечно же, Димуля, скажу тебе, что ты самый лучший, самый прекрасный, вот, когда не болеешь, конечно. У нас из-за этого скандал, вы не поверите, многие спрашивают, а вы ругаетесь вообще? Я говорю, мы ругаемся только в одном случае, когда Дима заболевает. Это правда. И это ужасно, потому что это с моей стороны выглядит как абьюз. Потому что, как-то человек заболел, а ты на него еще наезжаешь.
1: Да, вот, кстати.
0: Ну, это правда так. Потому что я все время говорю, так, почему ты не пьешь витамины? Я ему сама накупила кучу витаминов, чтобы он их пил. И следила еще за тем, чтобы это происходило. Ну, что-то пока витамины не помогают, он все равно заболевает. Но, слава богу, быстро выздоравливает. Это большое счастье. Нет, на самом деле, я просто сама не люблю болеть, а от него все время заражаюсь. И выгоняю его с эфира, если он вдруг начинает подкашливать. Дмитрий, здоровья вам!
1: Благодарю вас!
0: И тогда у нас точно с вами никогда не будет никаких ссор, и вы будете идеальный напарник. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему.
1: Которая звучит так. Напишите что-то законное, но по ощущениям как будто бы нет. It's showtime! Погон! Погон!

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +26 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до +28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. ДФМ представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай ДФМ и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис». Приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Москве, а по телеку в рубрике «Кулинарные советы» сегодня рассказывают, как из манной каши приготовить фуа-гра. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных рецептов не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Попов.
0: Напоминаем, друзья, у нас тема.
1: Напишите что-то законное, по ощущениям, как будто бы нет.
0: Есть шаверму с морковкой по-корейски, но я очень люблю дома так делать, пишет нам Яночка. Максим пишет «Лизать Байкал». Вот, знаете, даже не надо ничего дополнять.
1: Нет, надо, не будем.
0: Работать пятидневку, знакомиться с девушками на улице. Сейчас как будто бы уже неприлично. Потому что даже если она... Вы знаете, я на самом деле честно могу сказать, не знаю вообще, где знакомиться. Ну вот правда. Это такая проблема. Почему? Потому что на улице вроде бы и понравится человек, а вдруг он маньячина. А вдруг у него какие-нибудь мысли?
1: Ну, с опаской как-то,
0: да, это страшно. Опять же, в соцсетях. Вот в соцсетях прикольно, если у человека, например, можно зайти на страничку и посмотреть всю его родословную, да? То есть там, ну, посмотреть, кто его лайкает, чем он занимался, где у него какие там интересы. Будет примерно понятно. А вот если какая-то полузакрытая страничка, а считается, что у крутого мужика не должно быть соцсетей, или соцсети должны быть закрыты. Я не знаю, вдруг он маньячина. А может быть, у меня просто проблемы психические. Я боюсь маньячин, но я по факту реально считаю, что это все небезопасно. То есть знакомиться, опять же, у своих друзей, например. Но тоже, понимаешь, все друзья уже в парах. Кто у них там? Какой-нибудь отщепенец?
1: Ну и потом, знаешь, вот сошелся, потом раз, разошлись, а компания осталась.
0: Компания
1: та
0: осталась,
1: же,
0: да.
1: Тоже
0: вот, мне кажется, и на работе нельзя, потому что, опять же, знаете, я работу менять не планирую, а здесь вот так вот не сложится, и что? И что дальше делать? На рожу эту любоваться?
1: Я предлагаю нам открывать рубрику какую-то специальную для знакомства. Мы будем сводить людей здесь, на радио DFM.
0: Ну, кстати, вот это вот нужно. Мне кажется, это прямо нужно сделать, потому что людям не хватает как будто бы вот такого вот коммуникейшена. Вот правда. Потому что, опять же, все вот эти вот, как их называют, сайты знакомств. Ну, там одни маньяки. Что со мной не так, а? Я не знаю. Ну, одни маньяки, серьезно. Просто там такое тебе предлагают и могут предложить. Я как-то пару раз зарегистрировалась. Я вот с такими огромными глазами удалила трясущимися руками этот аккаунт, потому что просто подумала, боже, как они, что они там делают. Как сказала моя подруга, говорит, а это работа. Ты должна прийти после работы и сидеть, значит, из кучи овна искать одну золотую блестяшку. Я говорю, спасибо. Вот больше делать нечего, лучше сериальчик посмотрю.
1: Вот я сейчас подумал, сделаем мы такую программу. Вот Гузеева как нас назовет? Каким словом? Что она скажет?
0: Вы знаете, когда говорят Гузеева, у меня только одно слово приходит в голову, но мы его озвучить не сможем, потому что мы не на Первом канале. А, хотя они же там запикали вроде его.
1: Да, да.
0: Запикали, а мы его запикать не можем, у нас прямой эфир. Друзья, мы совсем скоро здесь поиграем с вами и продолжим обсуждать нашу тему.
1: Напишите что-то законное, а по ощущениям как будто бы нет.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система.

0: Система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Еще раз напоминаем, друзья, что мы находимся под влиянием новолуния, первый лунный день. Действительно, сакральный момент тишины перед рождением нового цикла. Это время, когда Вселенная замирает, давая нам шанс начать жизнь с чистого листа. И вот тут очень все зависит от вас. Каким будет следующий лунный месяц, решаете только вы. Как мудрый садовник, нужно готовить почву перед посадкой. И вот так же вы должны сегодня подготовить свое сознание. Во-первых, постараться сегодня не думать о плохом. Ни в коем случае не фиксироваться на каких-то моментах, которые, вполне возможно, вам не очень нравятся в вашей жизни. То есть пытаться мыслить позитивно. Что нельзя делать в первый лунный день? Бросаться в новые начинания, сломя голову. Фундамент для них еще слишком зыбок и непрочен. Поддаваться сиюминутным порывам и эмоциям. Вступать в ссоры, бередить старые раны, спорить с кем-то сегодня тоже не рекомендуется. Изнурять себя тяжелым трудом. Открывать кошелек для крупных трат. То есть вот сегодня немножечко поберегитесь. Не сильно растрачивайте свои финансовые материи. Загружать организм тяжелой едой и алкоголем сегодня противопоказано. Вообще в первый лунный день нужно максимально аскезу придерживаться какой-то правильной истории. То есть, может быть, не переедать. Гнать от себя мысли о будущем, кстати, в этот период ни в коем случае нельзя. Игнорирование планирования лишит вас вектора развития. Что можно и нужно делать? Строить детальный план, визуализировать. Мысли формы обретают плоть. Совершать неспешные прогулки, может быть, на природе где-то. Очищать пространство вокруг себя, медитировать, дарить тепло родным, близким. Простите обиды, чтобы войти в новый цикл с легким сердцем. Заниматься любимым хобби, ухаживать за домашними растениями. Заглянуть внутрь себя, честный разговор с самим собой поможет найти истинный путь. Накаливать ситуацию нельзя, но, например, какие-то, если нужно разъяснить моменты, ну так, по лайту, то тоже можно. Накапливать силы в тишине. Вот это идеальный момент. Вообще, первый лунный день лучше всего провести наедине с собой, со своими мыслями, со своими планами. Ну, а завтра у нас уже стартует второй лунный день. Он будет совершенно другим. Он прекрасно будет подходить для физической реализации ваших замыслов. И это будет время, когда можно претворять в жизнь все свои планы, которые вы обдумывали сегодня.
0: On DFM.

0: On DFM. Супер Пипл. Ну и прямо сейчас, конечно же, мы напоминаем тему, которую обсуждаем.
1: Нам нужно написать что-то законное, но по ощущениям как будто бы нет.
0: Многие здесь, конечно, упоминают всякие разные истории из серии «Медленно переходить по пешеходному переходу». Значит, не закрыть унитаз, то есть стульчак не опустить. Уйти с работы раньше начальника. Вот это вот тоже такое себе. Не помыть тарелку после гречки. Вот. Ну, это, знаете, это может быть и законно, но потом вы сами перетеритесь, когда поймете, что ее надо отмывать. Борщ без сала. Вот, это вроде как законно, но на самом деле по ощущениям будто бы нет.
1: Сказать парикмахеру, что не нравится стрижка. Вообще, у кого-то такое было хоть когда-то.
0: Мне особенно вообще прикольно было наблюдать в своей жизни, когда тебе сделали явно совершенно не то, что ты хотел, но парикмахер в этот момент, естественно, не признает свои ошибки, а скажет, вы просто не привыкли. Вы просто сейчас вообще, вот вы пришли, ваш цвет сейчас уже никому не интересен, это никто не носит. Сейчас надо быть седой. Да, вам 25, но вот эта вот седина благородная, а это называется холодный блонд. Поэтому пепел, это понимаете, это тренд. Вот это вот, ну что вот этот теплый блонд? Ну что вы желтый хотите ходить? Лучше ходить серый. Вот это намного, я всегда боюсь, что меня сделают серой, и девушки-блондинки, они понимают, что вот действительно очень трудно объяснить мастеру, что теплый блонд это тоже прекрасно. Тем не менее. Что еще?
1: Сказать ребенку, что попа слипнется. Ну вот вроде как законно, но как будто бы и нет.
0: Я вообще считаю, что, конечно, надо было где-то в 10, 11, 12 прям наедаться сладким. Вот надо было прям наедаться.
1: Не слушать никого.
0: Никого не слушать. Прям до диатеза. Вот надо было наедаться по полной... Потому что потом включается вот это саморегулирование, и ты думаешь о том, что ну ладно, съем пироженку, значит, следующий день уже буду на сушке. Ну, то есть, если ты следишь за фигурой, то, конечно, ты уже не можешь себе позволить, как, например, в детстве налопаться каких-нибудь чипсов или чем-нибудь таким вот законным, но незаконным на самом деле. А в детстве, ну, там же метаболизм хороший, все сгорает быстренько. Не знаю, почему. Зубы пока молочные. Вообще тоже, мне кажется, все можно.
1: Там энергия так прет. Там не то, что 10 тысяч шагов за день.
0: Ну,
1: за полчаса.
0: Вот я понимаю, что, конечно, есть какие-то моменты, которые с перебором. С перебором вообще ничего делать нельзя. Но вот если в какой-нибудь такой гармоничной фазе, то вполне можно себе поесть сладкое, мне кажется, в любое время. Вот. Но это уже все зависит от того, на каком вы ПП. Или не на ПП. Вот. Дмитрий у нас позволяет себе, например, все что угодно и не толстеет. Вы знаете, стройный, красивый мужчина, все ему дают вечно на 15 лет меньше. Все говорят, ну, Попов-то у вас молодой парень. Но только я человек, который видел его паспорт в этот момент, торжественно улыбаясь.
1: Я подтверждаю, не слипается.
0: Лопайте, друзья, лопайте на здоровье. В ближайшее время, кстати, мы с вами еще пообсуждаем нашу тему, ну а совсем скоро уже будем бомбить финалочку. It's showtime.
2: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
11: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: общем, узнаем что-нибудь новенькое. Каждый год Эверест подрастает на 4 миллиметра. Эверест подрастает, а ты нет. На Уране только два времени года, лето и зима. Каждый из них длится 42 земных года. Представляете, лето длилось бы 42 земных года. Вот это да! По статистике, женщины изменяются на 30% реже, чем мужчины. Потому что это логично. Легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Размер мозга не влияет на интеллектуальные способности человека. Так, правильная осанка повышает уверенность в себе. По меньшей мере 4 миллиарда человек в мире носят очки. Так что мы с тобой, Попик, из большинства. Я, правда, очки не ношу, у меня линзы, а вот Попов с очками не расстается. Практика медитации хотя бы 5 минут в день способствует укреплению нервной системы и иммунитета. Ленивец плавает втрое быстрее, чем передвигается по суше, и может задерживать дыхание на 40 минут. Какой-то водоплавающий ленивец.
1: Чего они тогда на реках там не живут? На озеро.
0: А им где комфортно, там да, они и живут. Вас, Дмитрий, это волновать не должно. Отрицательные эмоции влияют на наше мышление. Ченисиликофобия. Страх перед пустым бокалом. Например, перед ним. Люди с этой фобией чувствуют себя неуютно, когда их бокал пуст. Ну, знаете, бокал наполовину пуст или наполовину полон, решает каждый сам себе. Существует соревнование по перетягиванию веревки ушами. Налоговое законодательство Норвегии причисляет стриптиз к видам искусства. В древности люди считали, что почки контролируют совесть человека. И в Англии верят, что найти на платье паука – это к удаче. Это не к вот этому «Уберите его! Уберите от меня!», а это к удаче. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, будем выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок, и лучше бы сделать погромче. Вдруг это вы? Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
17: Я построю здесь новый мир.
16: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
18: Реклама 18+.
19: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
20: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
23: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
24: Next. А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: DFM. Бомбим финалочку, друзья. Прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Тема.
1: Собирали ваши ответы по теме. Напишите что-то законное, а по ощущениям как будто бы нет.
2: Зайти на страничку бывшей бывшего. Или зайти на страничку будущую, ну, в смысле, нынешней бывшего. А если еще и случайно лайкнуть, вот это, конечно, совсем страшно. А еще, конечно, есть ночью. Или в 23.00, или после 23.00. Вроде бы законно, а по ощущениям как будто бы нет. Попить компот из хрусталя в бабушкином серванте. Просто компот туда. В обычный день. В рандомный день. То есть, представляете, а если вы еще салатницу вытащите? А если вы туда пельмешки кинете? Ух! Это вообще незаконно, на мой взгляд.
1: Спуститься на лифте со второго этажа.
2: Вот, кстати, я к этому отношусь очень с пониманием и правильно, потому что люди на втором этаже платят за лифт, а если платят, пусть катаются. Ну, на вроде все.
1: Законно,
2: на все
1: конечно.
2: Катаюсь, на все. Не, ну в смысле, тогда не включайте в стоимость, человек заплатил за эту услугу. Почему он должен ходить пешком, если он это оплачивает просто? И я знаю, что первый этаж не все платят. И то, кстати, говорят, что сейчас это отменили. Но раньше я помню, что вроде как первые этажи не платили. А со второго этажа, пожалуйста, все по прейскуранту. Алло.
1: Ну так,
2: а
1: с их взгляды соседей поймаете 100%.
2: Если бы я выяснила, что я живу на первом этаже и плачу за лифт, я бы каталась вот прям принципиально туда-обратно хотя бы 3 раза в месяц, чтобы на все бабки.
1: В час пик причем, специально.
2: А я здесь, знаете, катаюсь. А тоже очень интересно. Я помню, в детстве очень любила в лифте кататься. Получала от этого классное удовольствие. Особенно, когда мама разрешала нажать кнопочку самой. А еще мы делали, знаете, что вот это вот... Что случилось? Почему-то нас это ужасно веселило. Нажать на эту кнопочку и услышать это. Что случилось? Что у вас случилось? Вот это вот все. И мы нажимали и выбегали. Бегали со смехом. Вот так иногда подумаешь, боже мой, что мы творили? Почему вообще было так кайфово в нашем детстве нажать кому-нибудь в дверной звонок и убежать? Вот почему это было так классно и весело? Кто-нибудь может объяснить? Или почему было так классно набрать чей-нибудь номер телефона и сказать, алло, это квартира Зайцевых? Нет. А почему уши из трубки торчат? Вот это вот. Что это такое? Почему это так нас ужасно веселило? Кто-нибудь объяснит?
1: Спамеры из детства.
2: Так, ну что, давайте определим, кто у нас сегодня лучше всех.
1: Да, мы решили, что это будет сегодня Максим, вот с рыжей бородой на аватарке. Он написал, бить вендинговый аппарат, когда застряла оплаченная тобой шоколадка.
2: Ну, это как-то жизненно. Потому что это действительно незаконно, нельзя бить чужое имущество, но внутри же ваша шоколадка, которая в ваши руки так и не попала. Я уже молчу про ваш желудок, да, она пролетела мимо. Вот, поэтому вот вроде как незаконно, но по ощущениям, будто бы, да.
1: 0% осуждения, 100% понимания.
2: Ну, давайте поаплодируем.
1: Максим, поздравляем.
2: Он, кстати, не только это писал, там еще было много интересных комментариев. Но, друзья, мы, конечно же, желаем вам легких, веселых, интересных выходных, чтобы было что вспомнить в понедельник. А мы, конечно, вас обнимаем, целуем и говорим пока!
1: Пока.
2: Что за пока у тебя было какое-то умирающее?

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
3: Мамочке нужно ее оружие.
2: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медузы Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy Calvin Harris и Jazzy.
0: Первое место.
2: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: 12 и 13 сентября. Вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Up the next.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях.
3: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что

0: wait,
1: looking for
0: some of that,
1: wait, trying to get,
0: wait,
1: trying.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве час. Radio DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Мы в сети. Официальный канал Radio DFM. В Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Radio DFM.